0: знаем, что любишь.
1: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: кассе. Акция действует с 10 по 20 августа по карте постоянного покупателя.
1: Лента.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши.

0: твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым задержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российская рыба стала камнем преткновения для ЕС при обсуждении санкций. По его словам, Европа хотела ввести ограничения на минтай и треску, которую активно потребляет сама, однако не смогла этого сделать из-за глубокой интеграции российской продукции в свою переработку. Заводы в Польше и Германии производят из нее рыбные палочки, а Нидерланды входят в пятерку крупнейших импортеров. Шестаков добавил, что к такому повороту событий Россия была готова и заранее начала развивать альтернативные экспортные направления. Он также напомнил слова главы дипломатической службы ЕС Кай Каллас о том, что была шокирована значением рыбы для европейской экономики. С сентября текущего года в России, включая Волгоградскую область, изменятся правила перевозок в поездах. Пассажирам поездов дальнего следования при покупке билетов будут обязаны указывать номер телефона или электронную почту для получения уведомлений об изменениях в расписании. Для людей на инвалидных колясках вводится приоритетная покупка мест в специализированных вагонах, число которых в свободной продаже будет ограничено. Также отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда только в кассе, а сопровождающие больше не смогут занимать специализированные места без самого пассажира с инвалидностью. В Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоится увлекательный массовый праздник «Казачья вечерка». Он пройдет в рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В праздновании примут участие более сотни артистов из Донецкой Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также волгоградские солисты и местные коллективы. В программе будут разыгрываться хороводы, пляски, казачьи игры и забавы. Мероприятие состоится 21 августа на туристической базе «Река и песок» в 18:30. Вход свободный. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализует региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Утро, доброе утро, дорогие друзья. А вот он и третий рабочий день недели. На календаре у нас, значит, 19 августа, среда. Открывайте ворота, как Дина, по-моему, когда-то вчера сказала, вот что сегодня.
3: Да, именно на этой фразе мы уходили из эфира, а сегодня, соответственно, открываем. Память роскошная.
2: Роскошная, да. Значит, пятница.
3: Лучше у тебя денег не занимать у таких, как ты.
2: Кстати, да, у меня когда...
3: Слишком хорошая память.
2: Нет, ты знаешь, вот по поводу, ты сказал по поводу занять денег. Вот когда у меня друзья там или знакомые занимают деньги, я им всегда ставлю определенную точку вот перед ними. Ну, вот типа, он говорит, я отдам тебе такого-такого числа. Я говорю, все, окей, ты отдаешь такого-такого числа. Если человек такого-то числа не отдает, у меня уже вопросики к нему, я начинаю ему название. Слушай, ну ты что, на самом деле?
3: Мне эти 25 рублей забрали с маршрутки. Где, алло?
2: Да, и бензин. Кстати, я тоже...
3: Ты записываешь, я правильно понимаю, это из этих?
2: Да.
3: Ну, который запоминает, записывает.
2: Ну, я зла не помню, да, но я
3: предъявляет потом, если что, пользуется этими козырями, вот в нужный момент может вернуть.
2: Ну, без шуток, я тебе серьезно говорю, я не люблю людей, которые вот такие заняли и все, и не отдают, и не звонят, и ничего не говорят, еще и шифруются.
3: Мне кажется, все не любят таких людей.
2: Да, мягко говоря,
3: но мы как-то не с того начали, если честно, мы же такие, мы позитивные, а тут напомнили о проблемах.
2: Ну, ничего
3: страшного.
2: Сейчас
3: от нас отключились все должники, обычно мы с Олежкой песочили только алименщиков,
2: вот тоже
3: не платят
2: алименты,
3: а тут... Открыл ящик Пандоры, Алексей, дальше. Так, давайте все-таки мы захлопнем негативный источник и откроем себя только приятным новостям. Давайте. За приятные новости у нас сегодня отвечает рубрика «Сенсация». Там всегда свежательный сплетен, забавных, интересных, хохмачных новостей. Mm-hmm. Что касается охотников за халявой, друзья, мы для вас специально дадим отдельную команду, потому что для вас мы придумали конкурс проще простого. Там один вопрос, два варианта ответа, вероятность выигрыша 50 на 50. Пользуйтесь.
2: Ну,
3: еще
2: и
3: наши подсказки.
2: Да.
3: Конечно.
2: Да, совершенно верно.
3: Прогноз погоды, полистаем календарь, выясним и расскажем о тех датах, которые, возможно, о тех исторических фактах, которые случились именно сегодня, 19 числа. Возможно, кто-то вспомнит о дне рождения соседей, друзей. Давно не поздравляли. Обязательно сегодня полистайте подсказки в своем календаре, а мы для вас подготовим тоже подборочку интересных событий, когда-то произошедших. В общем, нашу машину времени мы отправим и в прошлое, ну и, конечно, в будущее с помощью нашего музыкального редактора, потому что целый вагон будущих хитов и нынешних, и прошлых, все заряжено.
2: Да, это самое главное, ради чего мы здесь, в принципе-то, и собираемся, чтобы послушать шикарную музыку на волнах Волгоград FM. Так что оставайся с нами, готовь свои уши к невероятному количеству позитива. Это родное волгоградское
3: утреннее шоу
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3,

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в Полипрофиль 977-377.
12: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
13: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются, и по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
14: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
15: «Агат». Покупай выгодно.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: 7 часов 18 минут в городе Герой. Еще раз всем утро, доброе утро, дорогие друзья. Если вы только что проснулись, первым делом нужно сделать что? Ну, соответственно, взять и подойти к оконцу своего дома, своей квартиры и посмотреть на улицу, что ж там происходит. А то ведь так всегда бывает, кто-то в шапке, кто-то в футболке, а кто-то вообще ходит абсолютно без всего. Ну и, соответственно, самое время поговорить о погоде. На данный момент плюс 22 в Волгограде, ясно. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный слабый 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Что касается погоды на завтра. Завтра, друзья, у нас ожидается облачное с прояснением погоды. При этом плюс 31 днем и плюс 17 ночью. Дальше только солнечно, только хорошо. Аж до самого понедельника, до плюс 36 днем.
2: Совершенно верно. Оставайтесь с нами, друзья. Далее КДТК и Алекс Альта 1 and 2.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.

0: Джейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и...

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: 7:28 в Волгограде. Blackpink нам только что предлагали попрыгать. Мы бы, конечно, попрыгали, но, боюсь, мы упрыгаем, мы в студию больше не вернемся. Лучше расскажем, какой сегодня день. Во-первых, сегодня среда, во-вторых, 19 августа. Ну и что касается праздника, друзья мои, яблочный спас сегодня. Вот так вот, главный народный праздник дня. Время, получается, что? Светить яблоки? Освещать? Или что? Что с ними делают?
2: Не знаю, ну, петь шарлотки. Компот, да, петь шарлотки. Почему бы и да?
1: Давай споем шарлотку.
2: А нет праздника кабачка? Надо срочно что-то делать с кабачком. Они там, бедолаги, умирают в холодильнике, мне кажется,
1: у
2: не
1: тебя?
2: Успеваю.
1: Или у всех.
2: Леш, ну у всех, давай, у кого есть хоть что-то из огорода, дачи, родители, у которых есть огород и дача, все, у всех проблемы с кабачками. Так, сегодня день рождения русской тельняшки.
1: Вау.
2: Поэтому все те, кто в силу, может быть, рода войск, в которых служил, носил, мы вас поздравляем. Всемирный день фотографии.
1: Да, совершенно верно.
2: Сегодня есть повод сделать фотку с тельняшкой и с яблоком.
1: С яблоком. Смотри, еще день рождения русской козырьковой фуражки и Всемирный день орангутана.
2: Угу.
1: И вот эти вот два праздника реально совпали вот в один день. Получается, это идеальный день, чтобы надеть фуражку, сесть на ветку, вот, и...
2: Мы сейчас дошутимся и превратиться в бабочку, потому что сегодня еще день превращения в бабочку.
1: Вау.
2: А что касается военных праздников, сегодня день мотострелковых войск Российской Федерации. Кто, соответственно, причастен, господа и дамы, мы вас поздравляем обязательно. Давно ли ты, Алексей,
1: да,
2: отправлял письма? Я могла, конечно, по-другому сформулировать вопрос.
1: В 2013 году последний раз отправлял.
2: Хорошо. Давно ли к этому был причастен твой язык, Алексей?
1: Совершенно нет.
2: День почтовой марки сегодня. День филателии. Может, ты марки собираешь, коллекционируешь?
1: И еще их заодно попытаем.
2: У меня какая-то старая коллекция есть, если честно. У меня лежит альбом, правда, я вообще его никак не дополняла, что-то не слежу ни за какими обновлениями в коллекциях и так далее. Вот когда-то у меня проснулся интерес во времена Олимпийских игр, потому что мы...
1: К маркам?
2: Да, потому что там, значит, в Олимпийском парке для спортсменов, куда у нас был доступ, мы же волонтерили, было такое большое почтовое отделение, откуда можно было отправить там открыточки, связанные с Олимпийскими играми. И марки были фирменные, специально выпущенные под этот повод, под Олимпийские игры. Вот, соответственно, я собирала все виды спорта. Значит, паралимпийские, вот не помню, наверное, тоже был, но, по идее, вот те марки я собрала все. И дальше что-то понеслась душа по кочкам, и я где-то что-то прикупала, доставала, особенно спортивных мероприятий.
1: Но ты их хранила как-то в книжке?
2: У меня
1: был,
2: я завела специальный альбом, есть альбомы для марок. Там такие вкладыши.
1: Угу.
2: И я их туда пихала. У меня был пинцетик, чтобы, знаешь, нежирными пальцами это все дело мацать.
1: Ну, понятно.
2: Вот. И, в общем-то, осталось у меня. Да, я даже доставала какие-то старые марочки со старых каких-то игр и международных соревнований и так далее. Так, сегодня еще Всемирный день гуманитарной помощи, Международный день банта. Ну, тебе, наверное, не актуально.
1: Вообще нет.
2: Я помню, как...
1: Ну, если только как Карлсон, знаешь, вот туда вот на спину, ну, типа подарок мне кому-то дарили.
2: Ага. У меня папа обладал суперспособностью плести нам косы и завязывать, даже вплетать в них банты.
1: Ну, на самом деле, это не трудно, я тоже косички умею плести, так-то...
2: Ага. Мне теперь интересно, откуда у тебя этот навык?
1: Ну, вывод сделаю.
2: Ввиду отсутствия... дочерей.
1: В 90-х, я любил рок, поэтому отращивал длинные волосы. Друзья, сегодня впервые...
2: А, ты себе заплетал косы? Вот это прикол, конечно.
1: Синтезирован так. Витамин А в 1947 году. Очень крутой, кстати, витамин.
2: Так, сразу у нас несколько... два праздника, которые приобщены, посвящены собакам. День космической собаки сегодня. И день фронтовой собаки. Братьям нашим меньшим... Если честно, мы их любим и без их вот каких-то таких подвигов в труде. Вот. Но всем собакам, которые еще и рискуют жизнью и спасают человеческие жизни, тоже отдельное большое спасибо. Так, двигаемся к событиям.
1: Да, я слышал целую историю, как вот на одном каком-то станции, вот, станции собака работала даже вместе с котом. Я слышал такую историю. Вот они там что-то делали. Очень круто, на самом деле.
2: Подсиживали людей, судя по всему.
1: Возможно, да.
2: Почему, собственно, мы вспоминаем об этих собаках? Дело в том, что 19 августа 1960 года осуществлен успешный запуск советского космического корабля «Спутник-5» живым грузом на борту. Ну, конечно, так себе называть собак грузом.
1: Угу.
2: В общем, с собаками Белкой, Стрелкой, 40 мышками и 2 крысками.
1: Вау.
2: Причем-то все лавры достались Белке и Стрелке. Крысок и мышек мы почему-то забыли. Им тоже отдельно большое спасибо. Надеюсь, все приземлились
1: благополучно.
2: В здравии.
1: Да. Мы можем тоже приземлиться на волнах Волгоград FM. У нас далее, друзья мои, конкурс проще простого. Так что готовьте свои телефоны. Номер студии
2: 39... 101,5.
1: Да.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама. Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
1: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупный хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. Встречка на Волгоград ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
11: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
12: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» Арконт в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Арконт».
13: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
1: Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Иваченкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
2: Ну что, друзья мои, 7 часов 42 минуты в нашем прекрасном городе. В Волгограде конкурс «Проще простого». Это тот самый конкурс, в котором мы вам задаем всего лишь один вопросик. Всего-навсего один, не два, не три, а только один. И предлагаем два варианта ответа. Все очень просто, он поэтому так и называется. Звонить можно уже прямо сейчас по номеру 39-101-5. Это телефон наш прямой студии. Волгоград FM. Ну и, соответственно, вы же боретесь не просто так. Не просто вот ответить и все. У нас есть для вас конкретные призы. Итак, на сегодня, то есть прямо сейчас, мы разыгрываем бенгальские огни и сертификат на 500 рублей на набор гелиевых шаров. Так что 39-101-5, друзья мои, да, если у вас впереди намечается какое-то, ну не знаю, мероприятие, день рождения у сына, у дочки, у тещи, возможно, бывает и такое. Я знаю людей, которые обожают шары, обожают бенгальские огни. Кстати, сколько у нас там до Нового года осталось? Да совершенно-то немножко, на самом деле.
3: До дня рождения, мне кажется, быстрее дотерпеть, в конце концов.
2: В торт ставят те же самые бенгальские, почему нет?
3: Нет, ну просто можно же в честь дня рождения каждому гостю раздать в руки бенгалочки.
2: Да, и пускаешь. Это ж прекрасные, чудесные фотки. Вот сегодня как раз-таки ты озвучивал то, что день всемирной фотографии. Вот, пожалуйста. Берете в руки торт, бенгальские огни, шары, и все. И получается крутая очень фотография. Поэтому 39-101-5, друзья мои. Звоните прямо сейчас, если у вас кнопочный телефон. Это тоже хорошо. Почему бы и нет? Вопросик
3: имеется. Естественно, мы его хотели бы отправить кому-то вживую. Вот. Но

0: Да. Но это же все-таки борьба за...
1: И подсказок не будет. То есть, когда мы, когда нам звонят люди вживую, мы как-то пытаемся, да, еще намекнуть, если слышим, что человек сомневается. А вот тут, ну, извините, подвиньтесь, успевайте гуглить или соображать и, в общем-то, запоминать наш номер телефона 927-522-101.5. Значит, смотрите, сегодня... Мы отмечаем День почтовой марки, либо День филателии, по-другому он называется так. И свой вопрос мы решили посвятить как раз-таки этому прекрасному виду разминки языка. Угу. Да? День почтовой марки, пожалуйста. Скажите-ка, пожалуйста, во-первых, первая марка была выпущена в Великобритании, насколько я помню. Когда-то, в 1840 году, она называлась «Черной Пенни». Вот как отличить почтовую марку Великобритании от почтовых марок всех других стран мира?
0: Это интересно.
1: У нее есть некая особенность, да. Значит, есть два варианта ответа. На марках Великобритании всегда, видимо, либо не очень видимо, как бы главной героиней, или не очень главной героиней изображена королева в профиль. Угу. Либо, следующий момент, ну, соответственно, каждый раз разная королева. Они менялись с 1840 года.
0: Логично.
1: Да, или, соответственно, есть еще один вариант ответа. У марок Великобритании нет названия страны. И им это разрешили, а другим странам нет.
0: Угу.
1: То есть у нас на марках тоже написано, допустим, Россия.
0: Да.
1: Вот что-то такое. Где-то не написано, вот где-то это Великобритания. Выбирайте правильный ответ, как отличить почтовую марку Великобритании от всех остальных. Свой, желательно правильный ответ, отправляйте на 927-522-101.5 в телегу либо Макс.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в парк-хаус. Приходите за праздником!

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркет.

0: Это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fersha.ru в салонах 16+.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
4: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград Экспо Центр 0+.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатарев Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатарев Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
1: 7:56 в городе Героя. Ну что, друзья мои, запечатываем этот музыкальный час очередной сенсации. На этот раз официальное научное открытие, которое ломает все стереотипы.
2: Вот ну-ка, сейчас не ну-ка шучу. Это, конечно, громкое заявление, Алексей. Сейчас надо подтвердить.
1: Значит, смотри, финские ученые из университета Оулу, я надеюсь, правильно произнес, провели исследование и выяснили, что шмели способны на спонтанное решение сложных задач, как когда-то шимпанзе. Прикинь. Насекомых, значит, поместили в камеру, где искусственный цветок с наградой, ну, какой-то там, да, там, висел под потолком, а рядом лежал шарик. Шмелей никогда не учили, что с этим делать, что с ним делать, но они самостоятельно догадались подкатить шарик к цветку, залезть на него и достать угощение. Даже когда цветок убрали из поля зрения, они по памяти катили шарик в нужное место. У меня только один единственный вопрос. Шмели же умеют летать, правильно? Зачем им шарик катить? Вот это непонятно мне, но вот такое вот было.
2: Ну, для меня открытие из мира животных стало вчера, когда... Короче, у меня нет на двери в доме вот этой сетки антимоскитной. Ну, на окнах есть, на двери нет. А иногда просто охота открыть дверь, чтобы свежий воздух заходил и так далее. Ну и, соответственно, мухи в конце августа, ну, они, видать, становятся голоднее,
1: злее.
2: Да, и они вот так их норовят залететь внутрь дома. Ну, естественно, стоит даже открыть небольшую какую-то щелочку, они тут как тут. Короче, вчера же залетело такие две жирнющие женщины какие-то, да, или мужчинщины-мухи, я не знаю, не разбираюсь, но, в общем, они были сочные. Мои собаки с ними справились, причем достаточно... Ну, обычно они, ну, что там, ну, щелкают пастью, потому что им тоже мухи могут докучать, но они завалили обеих достаточно сразу, да. Да.
1: Я думал, что с мухами...
2: Я такая, ничего себе. А я принципиально, ну, не, вот у меня нет мухобойки, вот этой клейкой ленты.
1: Принципиально их не бьет?
2: Я не убиваю. Да, мне как-то это... Я поэтому, если они начинают лупаститься уже об стекло, хотят на обратно, я их пытаюсь вот как-то вот поймать полотенчиком и выпроводить живыми, желательно. Ну, в общем, собаки не дали им этого сделать, да.
1: То есть ты из той серии «Любая мелкая тварь
2: достойной жизни». Естественно. Вот, ну, в конце концов, у меня еще есть дома пауки, которых я тоже никуда не выпроваживаю. Вот, и они тоже... Короче, у меня там полный цикл естественного отбора. Если кто-то залетает внутрь, не справляются собаки, дожмут пауки. Если ты это все пережил, ты точно достоин свободы. Вот, главное вылететь обратно. Я просто при мне паук поймал однажды муху, и мы смотрели с мужем, как он ее упаковывает. Вот прям как
1: вот... Вот в кокон, да, вот в этом?
2: Да, заворачивает. Я такая, ничего себе заначка. Закрутки кто-то делает на зиму. Вот у него тоже своего рода закрутки.
1: То есть у тебя тот самый круговорот вот этого живного изобилия в квартире, да, получается?
2: Да, да. Скалопендра тоже была когда-то. Так, значит, смотрите. Новость про нейросети, андроиды и роботы оставим Олегу, когда он придет. Новость для всех тех, кто... Ну, давайте, она косвенно касается, конечно, животных. В Центр спасения диких животных Owl Rescue Center принялись звонить встревоженные люди. Оказалось, что, значит, эти люди, они встревоженные, рассказали о том, что неподалеку от города Магалес-Сити, это в ЮАР, несчастный жираф провалился в выбоину на дороге, торчала только его голова. Обалдеть, если жираф провалился, как там машины ездят по этим дорогам.
1: Я удивился, что ты правильно с первого раза произнесла слово.
2: Выбоины.
1: Да, совершенно верно.
2: Я тренировалась, да. Но прибывшие на место спасатели выяснили, что спасать им некого. В яме красовалась голова чучела животного. Оказалось, что таким образом члены местной оппозиционной партии пытались привлечь внимание властей к ужасающему состоянию дорог. Дескать, выбоины такие, что туда даже жирафы проваливаются. Но спасатели осудили подобный ход, заявив, что потратили драгоценное время, которое могло бы быть использовано на помощь реальным зверушкам. Кроме того, использование останков жирафа для политической акции посчитали как минимум неуважительным. Вот. Но я еще удивилась, такая, думаю, как можно было, ну, Я сначала не думала, что это чучело настоящего жирафа.
1: Где они вообще взяли за такую шею?
2: Когда-то жившего. Вот. А думаю, как искусственного жирафа можно было не отличить от настоящего, так озаботиться, что даже вызвать спасателей. Ну, думаю, тем более, люди живут в Африке, их видят чаще, чем мы с тобой, да? Ну, точно могли бы опознать. Вот. Но, оказывается, вот оно что.
1: В 21 веке, знаешь ли, все возможно. А, тут путаешь яичку с чем-то, но здесь, видимо, придумали уже и такое, что даже вживую есть какие-то ИИ.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог. Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Твое время.
3: 8 часов.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, в Казани на 4-м международном форуме «Ростки России и Китая. Взаимовыгодное сотрудничество» заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что среднее специальное и первое высшее образование должны оставаться бесплатными для граждан России. По его словам, государство инвестирует в интеллектуальный потенциал нации, ожидает выпускников самореализации выбранной профессии. Вице-спикер подчеркнул необходимость тесной связи учебных заведений с реальным сектором экономики для обеспечения кадрового суверенитета отрасли. Он также призвал к поиску компромисса между государственными интересами и потребностями граждан. С 1 сентября Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, добавив позиции участковой медсестры, заведующей ФАП, здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а также медсестры по приему вызова скорой помощи и стерилизационной медсестры. Специалисты с образованием по лабораторной диагностике смогут занимать пост главного лаборанта. При этом главный фельдшер сможет управлять сестринской деятельностью только при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению и повышение квалификации не реже раза в 5 лет. Однако сохранит право заниматься лечебным делом. В России началась масштабная ревизия лесных территорий в 35 регионах, включая Волгоградскую область, где специалисты уже изучают массивы в Жирновском, Волгоградском и Среднеохтуминском лесничествах. Под контролем Россельхоза инженеры-лесоустроители анализируют данные, оценивают количественные и качественные параметры лесов, проводя полевые исследования для уточнения границ, с последующим вынесением результатов в государственный лесной реестр. Основной фокус работ сосредоточен на защите леса площадью 289 миллионов гектар по всей стране. Из них 673 гектара в Волгоградской области, которые имеют особый охранный статус и выполняют важнейшие экологические функции по защите территории и созданию благоприятных природных условий. На совещании подгруппы «Потребительский рынок» при региональном комитете промышленности ИТЭК представители санитарного ведомства разъяснили бизнесу механизм введения с 1 сентября текущего года автоматических административных штрафов, которые будут применяться на основании данных систем мониторинга «Честный знак». Система будет самостоятельно фиксировать нарушения без составления протоколов инспекторам. Информацию о нарушении предприниматели увидят в личных кабинетах на портале госуслуг и в самой системе. Постановление можно будет обжаловать. Поэтому представителям бизнеса настоятельно рекомендовали до начала действия новых правил проверить корректность работы с маркированными товарами во избежание блокировки продаж и финансовых потерь, пишет «Высота 102». С 11 по 13 сентября в Волгограде в рамках празднования Дня города состоится фестиваль 3-4, который объединит участников на 10 площадках и будет посвящен главной теме года – единство народов России. Программа включает 7 новых направлений. В единстве наши силы, профессионалы, финансовая грамотность ПРО, экология региона, ПРО-контент, активный туризм и впервые проводимый в формате грантового конкурса молодежный проект. Наряду с ними сохранятся 3 традиционных трека – 34 «Мой бизнес», интеллектуальный марафон и квадротрек. По словам мэрии, мероприятие станет станет площадкой для развития лидерских качеств, профессионального роста и межнациональной дружбы среди молодежи региона. А победители будут определены как среди индивидуальных участников, так и команд. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
0: Информационный конвейер. Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгограде.
2: 8:09 на...
3: Это что такое было сейчас? Баба-яга проснулась из Алексея Карпова. Как чужой вылазить наружу.
2: Да. Ты мне не дала договорить минуты. 9 минут. 8:09, друзья мои, не шаг. Да, приветики, рыболетики. Ловите утренний бодряк от утреннего шоу 3-4. Да, если вы прямо сейчас вот пытаетесь разомкнуть, ну, хотя бы один глаз, да, судорожно там ищете, не знаю, кружку кофе или чая, что-то вас именно бодрит, не пугайтесь, друзья мои. Вы такие совершенно не одни. Нас таких очень много. 19 августа на календаре среда. Ну, знаете, надо вот чтобы... скажем так, быть бодрее, надо создавать какое-то движение, да, надо что-то делать, надо двигаться. Вот,
3: надо куда-то ходить.
2: Надо куда-то ходить.
3: Надо куда-то отправляться,
2: да.
3: Как это
2: я
3: делали
2: знаю, что
3: мы.
2: Вы ходили с Олегом куда-то.
3: Да, Олег еще ходит, поэтому я пользуюсь этой возможностью использовать этот факт. Значит, чтобы с ним куда-то все-таки добраться. Мы в рамках нашей рубрики, которая называется «Креативный драйвер», недавно с Олегом Шараповым отправились в прошлое, в свое. Да, но в чье-то из ваших будущее. Значит, смотрите, во-первых, на Ткачево 7. Давайте сразу обозначим геолокацию. Существует колледж поколения, уже 3 года существует. Поколение X-Maxitet, современный колледж в Волгограде, который готовит специалистов по востребованным профессиям. Я напоминаю, что специальности, которые могут освоить там студенты, это программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Соответственно, что касается пропорции, да, по обучению, 80% это всегда практики, это встречи с лидерами индустрии, это выезды на разного рода экскурсии, да, это профориентация, это, соответственно, максимальное погружение в профессию, чтобы выпускники, выйдя, получили не просто диплом и все.
2: А какие-то знания определенные.
3: Да, естественно, естественно, знания, конечно же, навыки, которые пригодятся тут же, то есть они могут с этим дипломом, с тем портфолио, которые они копят, собирают, и сразу идти и работать. И многие находят себе место, так сказать, для первого рабочего места уже на протяжении учебы, в процессе, не только после выпуска. Друзья, с удовольствием хотелось бы вам напомнить, что если до сих пор ваше дитя, либо вы, обращаюсь сейчас к будущим абитуриентам, школьникам, если вы до сих пор не пристроены, обязательно заглядывайте 23 августа в 11:00. Школьников и родителей приглашают познакомиться с колледжем, современными профессиями и возможностями обучения в Волгограде на дне открытых дверей. В программе общение с кураторами, квест, погружение в атмосферу колледжа, ответы на все вопросы о поступлении. Там же на Ткачева 7 участие, естественно, бесплатное. Желательно предварительно зарегистрироваться. И, кстати, для участников есть возможность получить скидку 10 тысяч рублей на направление маркетинг и реклама. Обязательно приходите и рассмотрите колледж поколения X-Maxitet. Это колледж современных профессий.
2: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». А вот у меня, я вот из школы пришел в институт, мне сказали, забудь о всем том, чему тебя учили в школе. Приходишь дальше на работу и говорит, забудь о всем том, чему тебя учили в институте. Но что касается этого часа, дорогие друзья, запечатаем классические сенсации. Чуть ранее покатаемся по городу Волгограду, конкурс «Навигатор».
3: Да.
2: Рубрика «Живи с этим» интереснейшая. Мы там ищем всяческие разные факты, рассказываем вам, ну и совсем скоро о погоде. Музыка «Новоград ФМ» тоже присутствует. Далее Эд Ширан, Азизам. Оставайся с нами, ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу 3-4.
2: В эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В Чанган Центр Арконт в Волжском выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
2: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» и в салонах 16+.
12: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
13: Ремзона на Волгоград-ФМ. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
14: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
15: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, друзья мои, поговорим о самой животрепещущей теме каждого утра, хотя, наверное, не только утра, но и вообще любого времени суток, потому что знать, во что одеться, это, знаешь, ну, не просто какой-то комфорт, это прям вопрос выживания, не побоюсь этого слова.
2: Сейчас кто-то подумает, что, может быть, летит метеорит, там срочно меняется температура, надо что-то делать.
1: Ну да, мало ли.
2: Доставать пуховики, а там 300 рублей в кармане где-то забыть.
1: А то и 500.
2: Ну, приятненько в любом случае. Но смотрите, на самом деле ничего такого сверхъестественного пока не происходит у нас с погодой. За окном ясно, сегодня осадков не ожидается. Дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 24. Сейчас плюс 24, а днем плюс 33. Ночью до плюс 19. Завтра в четверг чуть-чуть упадет температура. Опустимся мы по шкале нашего термометра. За окном облачно с прояснениями ожидается в четверг, при этом плюс 31 днем и плюс 17 ночью.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: на Волгоград-ФМ.
1: 8 часов 31 минута. А с чем мы будем жить? Вот прямо сейчас и посмотрим. Есть у меня одна история про одного человека, которого назвали «Человек-громоотвод». Возможно, ее кто-то знает, кто-то нет. В общем, зовут его, точнее, звали Рой Салливан. Это рейнджер из США, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Значит, смотри, в период 42 по 77 год, ну, соответственно, 1900, да, молния ударила в него 7 раз за это время, и он пережил абсолютно каждый удар. А в 42 году прямой удар на пожарной вышке, итог, сгорел ноготь на большом пальце ноги. В 69-м ударило сквозь открытое окно его грузовика, итог, нокаут сгоревшей брови.
2: Короче, он каждый раз делает то маникюр, то эпиляцию немножко,
1: получается, да?
2: Да.
1: В 70-м ударило прямо на собственном газоне, и то ожог плеча, и вот еще там очень многое перечисляют. В общем, к концу жизни люди вообще начали бояться его, стоять с ним рядом, потому что во время непогоды считали, что он притягивает разряды. Но самое интересное, что вот вероятность того, что в одного человека молния попадет 7 раз за жизнь, примерно 1 на 4,15 октиллиона. Это...
2: Я даже не знаю такую единицу.
1: Смотри, это
2: измерение.
1: 4,15 с 27 нулями. В общем, Рой победил эту статистику с треском, получается. Я не знаю...
2: Мне кажется, ну, ставки можно делать, да, на него?
1: Ну, получается, да.
2: Но... ударит ли, ну, вот, соответственно, он, мне кажется, уже, ну, во-первых, в принципе, не переживает. Теперь он такой, так, хоть бы шаровая в следующий раз. Там, наверное, обычная. Хоть бы шаровая молния, хоть бы.
1: Самое интересное, что флэшем он так и не стал, вот что самое обидное. А так бы мог спасать людей.
2: Так, ну если мы заговорили про молнии, у меня тоже есть некий факт. Дело в том, что в пустыне Сахара, известная нам всем, там же тоже случаются грозы.
1: Да.
2: Естественно, лупят молнии. Так вот, если, в общем, молния способна создавать стеклянные трубки в песчаных дюнах. Образовывают в песке полые стеклянные трубочки, фульгуриты называются, в общем-то, это явление. Такие случаи происходят частенько, хоть и не являются регулярным явлением. Фульгурит — это спекшийся от удара молнии песок, полая трубка из оплавленного кремнезема. Почему так происходит? Происходит это при попадании очень мощной молнии в поверхность земли, в поверхность песка. Между песчанками всегда же находится воздух и некая влага. Электрический ток молнии за долю секунды раскаляет их до огромных температур, вызывая взрывообразный рост давления и расширения воздуха. Это формирует цилиндрическую полость внутри расплавленного песка. А последующее быстрое охлаждение фиксирует фульгурит в стеклянную трубочку в песке. Но это, знаешь, это выглядит как коралл.
1: Угу.
2: Вот такой песочный. Песочный коралл. Тоже такая интересная штука. Интересно, хранится ли она долго, можно ли раскопать.
1: А насколько мы знаем, стекло делают из песка, а здесь получается... естественное, да, получается?
2: Не нужны стеклодувы.
1: Не нужны стеклодувы. Все, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
7: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
11: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
12: Узнай, что мы проверили на этот раз.
11: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
13: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
14: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
15: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Какое сейчас время? 8:45, скажете вы, я скажу да, но нет, хотя да, но время пристегивает ремни безопасности, друзья мои, потому что конкурс «Навигатор» стартует прямо сейчас, 39-101.5, телефон нашей студии. Значит, надо включить что? Режим топографического гения, соответственно, и проверить, кто сможет пройти маршрут закрытыми глазами, ну а кто... заблудится в трех соснах. 39-101.5, друзья мои.
2: Даже если вы думаете, что вам свойственен больше топографический кретинизм, не надо печалиться, не надо переживать.
1: Избежать этой фразы.
2: У нас есть порция подсказок все равно, да, с неким лимитом, с неким ограничением. Да. Ограничением исключительно лишь здравым смыслом. Ну, в общем-то, друзья, мы не скупы на подсказки, поэтому смело можете нам довериться с Алексеем, набрать 39-101.5 и, соответственно, с нами поболтать. За что будем бороться? Некая подсказка уже была, но тем не менее, время позаботиться еще о своем здоровье, особенно ближе к сентябрю, после лета, всем студентам, всем тем, кто выйдет в офис, и тем, кто пойдет в школах, точно необходимо проверить зрение. Так, соответственно, у нас в наличии сертификат на полную проверку зрения, полнейшую, тотальную, all-inclusive-ишую проверку зрения от хирургии глаз на Базарова, 20.
1: Мне кажется, там могут проверить не то, что спереди даже, а еще и сзади. Если ты придешь, сядешь туда или ляжешь.
2: Третий глаз на затылке ты имеешь в виду проверить, может?
1: Да, возможно, сзади, с другой стороны. Или знаешь, как вот Доктор Стрэндж, у него иногда появляется третий глаз именно вот на
2: лбу. Как обычно.
1: Это выглядит на самом деле плохо, но тем не менее, я думаю, что они там тоже могут это сделать. Алло.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кто ты, воин?
3: Ахиллес. Александр.
2: Практически. Саш, скажи нам, пожалуйста, ты больше разбираешься в каком районе? Вот где ты живешь, может быть, работаешь?
3: Советский район.
2: Советский. Вот не знаю, получится у нас туда тебя отправить или нет, но тем не менее, если что, заглянем, выйдем из зоны комфорта, выйдем из Советского района, отправимся еще куда-то. Саш, желаем тебе удачи, поехали, начинаем наше путешествие.
4: Начинаем движение.
1: Первый вопрос. 19 августа, то есть сегодня, отмечается Всемирный день фотографии. В Волгограде главные кадры, скажем так, готовят в ГИИКе. Да? В каком районе города расположен главный корпус, скажем так? Центральный, Ворошиловский или же Краснооктябрьский в ГИИК?
3: Ну, пусть будет Ворошиловский.
1: Пусть будет Ворошиловский. Совершенно верно, ты правильно ответил на вопрос, конечно.
2: Чуть не оступился, был в шаге, но молодец, сам себя и спас. Мы на днях будем отмечать День дубовой бочки. Мы, кстати, нашли с Алексеем, долго искали, нашли улицу Дубовую и улицу Дубовую Балку. Давай-ка выясним, как они расположены между собой. Они параллельны, они пересекаются или находятся в разных районах. Улица Дубовая, улица Дубовая Балка, да, есть и такие.
3: Мне кажется, в разных районах.
2: В разных районах, да, на всякий случай расскажу. Дубовая в Кировском, а Дубовая Балка в Дзержинском.
1: Хорошо.
2: Шикарно идем, ни одной подсказки не
1: потратили. Молодец, последний вопрос на сейчас. Сегодня день рождения русской тельняшки. В Волгограде речная инфраструктура, скажем так, играет важную роль. А Волгоградский техникум водного транспорта готовит специалистов для этого. Находится в Ворошиловском. А вот какой точный адрес? Баррикадная 2, Баррикадная 8 или же Володарского 10? Волгоградский техникум водного транспорта.
3: Баррикадная 2.
1: Баррикадная 2, совершенно
2: неужели
1: верно.
2: Неужели ты
1: красава.
2: Там учился?
4: Вы прибыли к месту назначения.
2: Мы тебя поздравляем, Саша, от всей души.
3: Спасибо.
2: Давненько у нас не было такого, что мощного. Вот совсем без подсказок. Да, абсолютно верно. Умничка, Саш, давай отмечать твою разгромную победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Как будто ты как... кто там, Цезарь Македонский, пришел, увидел, победил, забрал свое.
3: Утреннее шоу 3-4.
0: 4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения

0: Реклама.
1: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
7: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
9: «Агат. Покупай выгодно».
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Ну что, друзья мои, под занавес часа, естественно, быстренько зафиналим какой-нибудь сенсации. Я тут нашел черный юмор, скажем так.
3: Опа, черный, это мы любим.
2: Черный коровий. В Ярославской области разгорелся скандал, который, ну, впору назвать битвой за последний покой, в кавычках. Местные фермеры, видимо, решили, что их буренка мало свежей вот травки, и отправили их пастись, ну, не просто на лужайку.
3: На кладбище.
2: На кладбище, совершенно верно.
3: Живот. Ну а что, как раз те могилы, которые мало убираются, не ухаживают, вот как раз там и подщипать заросший вот этот бурьян. Я не знаю, они такое едят, нет?
2: Наверное, коровы едят все абсолютно, ну я так думаю.
3: Ну вряд ли они позарятся на шоколадки и искусственные цветы, правильно?
2: Ну конечно. Единственные, кто были недовольны, так это жители, которые вот просто пришли навестить своих предков, знаешь, а здесь вот коровки. Вот они вот были не очень довольны. А сами коровки шикарно вообще, они там ходили, топтали, протаптывали тропинки.
3: Ну, зато как раз можно удобно найти теперь, как дойти до определенных местечек.
2: Совершенно верно, друзья, мы протопчем.
3: Теперь там не растет высокая трава, теперь там все подчищено, супер.
2: Кстати, да,
3: я считаю, шикарная новость.
2: Если топтать землю, то, соответственно, через какое-то время там просто перестанет расти трава.
3: Это же и бесплатно, к тому же, да, кто-то за тебя это сделал.
2: Совершенно верно. Ну, а мы давай протопчем тропинку в следующий музыкальный час.
3: Так, друзья, будет все самое интересное, но давайте-ка немножко еще музыкального настроения поддадим. Обещайте нам немножко натопывать пяточкой и немножко кивать головой в такт.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
0: Твое время. 9 часов. Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101,5.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. С 1 сентября будущего года в России вступит в силу новый стандарт на сдобные хлебобулочные изделия. Кроме баранок, сухарей, жареных продуктов и детской сдобы. Он распространяется на продукцию из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки с содержанием сахара и жира не менее 14%, включая замороженную. Документ регламентирует строгие требования к внешнему виду, мякишу, вкусу, запаху и консистенции изделий, пишет ТАСС. Конструкторское бюро «Вымпел» разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также системы кондиционирования салона. Под давлением Общественной палаты Волгоградской области, контрольно-счетной палаты и после массовых жалоб жителей мэрия Волгограда завершает двухлетнюю разработку поправок в муниципальную базу о платных парковках. Этой осенью планируется внедрить годовые резидентские разрешения стоимостью 3000 рублей, которые позволят собственникам или нанимателям жилья из 1,5 сотен домов на 21 улице с платным режимом стоянки избежать почасовой оплаты при предоставлении документов о праве проживания. Однако льгота будет доступна только для одного автомобиля на квартиру. Оформить документ можно будет через онлайн-портал volgaparking.ru, мобильное приложение, наличными в банкомате или терминале. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проконтролировал подготовку к новому учебному сезону, в рамках которого свыше 1300 учреждений, включая 702 школы, примут более 400 тысяч учащихся и студентов. Глава региона потребовал завершить ремонтные работы и подготовить учебно-материальную базу с учетом нововведений Минпросвещения Российской Федерации до начала занятий. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных учреждений до 1 сентября запланировано совместное заседание профильных комиссий по вопросам дорожной инфраструктуры и массового пребывания людей. Как пишет Высота 102, Волгоградская почта предложила взрослым жителям региона отправить письма полярникам на российские антарктические станции Мирный, Восток и Новолазаревскую. Самое северное отделение на острове Хейс, архипелага Земля Франца Иосифа, а также высокогорное почтовое отделение на Эльбрусе или космонавтам на МКС. Корреспонденцию доставятся попутными экспедиционными судами или через Центр подготовки космонавтов. Чтобы получить ответ со штемпелем или автографом, сотрудники советуют вложить в конверт пустой подписанный бланк с маркой. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград-ФМ.
0: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоградово.
2: Приветики, рыбалетики, еще раз, друзья мои. 9 часов и 7 минут в городе Героя. Кстати, всем привет, кто только что к нам подсоединился. Ну и огромнейший респект всем тем, кто с нами находится уже целых 2 часа. Между прочим, это утреннее шоу
3: 3-4.
2: Вообще, 9 утра, мне кажется, это такое, ну, знаешь, волшебное время, когда кофе уже начинает, ну, прям действовать так нормально, попадает в нужные вены, возможно, ну и мозг.
3: Очень странно Алексей принимает кофе,
2: ну, простите, иногда приходится и так.
3: Чтобы прям капельницей, интересно.
2: Внутривенно, но
3: почему нет? Не советую повторять, если честно.
2: В общем, друзья мои, сбрасываем.
3: Особенно три в одном, ну так себе.
2: Слушай, бывают разные три в одном. Бывают очень плохие. Я такие брал.
3: Мне кажется, любые три в одном не очень.
2: Ну нет, есть хорошие. Я не буду сейчас называть конкретные фирмы, но если кофе три в одном стоит...
3: Мне кажется, там больше сахар, это больше один в одном и чуть-чуть припорошили кофеечку, нет?
2: Ну, может быть. Но в любом случае, три в одном есть хороший кофе. Я не буду тебя, знаешь, как-то переубеждать в обратном. Сбрасываем остаток.
3: Просто больше по чаю. Я там не разбираюсь вообще с кофе ни в каких вариантах.
2: Кстати, о чае. Вот я перешел на зеленый уже давненько. Как тебе зеленый?
3: Шикарный, как черный, как травяной.
2: С сахаром или без?
3: Без, конечно.
2: Без, конечно. Ну, потому что сахар с чаем...
3: Смысл портить вкус чая сахаром. Вот
2: да,
3: я
2: кстати.
3: Из тех людей, которые такие... Чай, опять же, он другой.
2: Опять же, если чай заварной, не пакетированный вот этот, да, который ты так макаешь постоянно. А вот именно какой-то вот заварной чай, то тогда, да, есть очень крутые сорта. Я не буду сейчас отдаваться, ну, типа, знаешь, вот эти, как они там называются-то, китайские вот эти самые известные чаи пуэр там, там еще что-то.
3: Принцесса Нури, давай.
2: Принцесса Нури, но это не китайский же чай.
3: Индийский, наверное, не знаю. В общем, друзья, давайте переходите, взбодрившись, хоть и, возможно, мы так и не налили себе в кружку ничего, но, тем не менее, в спорах в этих традиционных кофеманы против чаеманов, чаехлебов, возможно, кто-то нас так называет, продолжаем бороздить просторы нашего эфира. В третьем часе нашего утреннего шоу мы ожидаем снова минутку зависти Александру Морозову. Мы продолжаем завидовать его отпуску в Турции, да, но тем не менее, хоть и в записи, но он обязательно будет присутствовать в нашем эфире. Далее, мы обязательно разберемся с погодой. Без прогнозов мы не будем покидать этот эфир. Конкурс специальный для напряжения ваших слуховых нервов, вашей ушной раковинки. Что там
2: рецепторов.
3: У нас? Рецепторов абсолютно, да. Откуда звук? Вот, откуда я звук? Пыталась так тянула время, потому что пыталась вспомнить его название.
2: Как это называется?
3: Почему-то. Да. Ну и, конечно же, рубрика «Сенсация». Но мы не оставим вас и без афиш. Сегодня и в ближайшее время наш город ожидает достаточно большое количество событий, мимо которых точно проходить не стоит. Вот для начала, если ты не знаешь, какой спас отметить, медовый, яблочный или ореховый, обязательно приезжай в субботу в Старую Сарепту, там отпразднуют традиционно все три варианта этих спасов.
2: Прям подряд.
3: Семейная программа, которая называется «Сказ про спас». В программе мастер-классы, сарептский чай, ароматное печенье, пирожки с яблоками, экскурсия в музей российской горчицы, народные игры забавы, ярмарка мастеров. Жители центральных и северных районов города, не переживайте, вы сможете добраться в Сарепту на электричке. Продолжительность экскурсии вот этой всей программы 2 часа, возрастная категория 6+. Будет круто, пишут организаторы, если вы добавите какого-то народного антуража к своим образам, чтобы добавить колорита. В 22 августа, в субботу, начало в 15:30, стоимость билета 1000 рублев. Билеты на сайте Старой Сарепты, либо в кассах пригородного вокзала Волгоград-1. Напомню, музей-заповедник Старая Сарепта находится на Изобильной 10. Если вдруг у вас выходной случился уже сегодня, или рабочий день позволяет вам закончить его пораньше, к 17:30 приезжайте в поселок Садопридонье. Мы будем отмечать яблочный спас там. Там
2: сказ.
3: Тоже будет интересная программа, будут тоже разные мастер-классы, будут разные развлечения, будут артисты. В общем, семейная программа будет, поэтому будет интересно и детям, и взрослым. Всем добро пожаловать в поселок Сады Придонья.
2: Сказ про спас – это экстаз. Рифмую рифмы за вас. Как тебе, а? Ну, супер же.
3: Мне кажется, пора кнопку нажимать. Алексей, скорее.
2: Музыка на лак.
3: Ой, договоримся.
2: Дарья, друзья мои, Роза, Бруно Марс, АПТ. Это утреннее шоу. 3-4.

0: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Поговорим о погоде прямо сейчас. Если вы, друзья мои, надеялись, что август, вот наш с вами август волгоградский, пожалеет наш волгоградский асфальт и дарует хотя бы намек на прохладу, то вроде как нет, потому что надо готовить, получается, кондиционеры и воду, тепло точно будет.
3: Продолжается летняя погода, абсолютно верно, не сдается лето, несмотря на то, что август на дворе, в общем-то, продолжаем до самого последнего. Как обычно, 1 сентября на линейке, вот там, наверное,
2: будет
3: все уже. Все отморозят, да. Так, прямо сейчас плюс 26, за окном ясная погода, сегодня осадков не ожидается, дует юго-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду, при этом до плюс 33 днем и до плюс 19 ночью. Таков прогноз именно на среду. Что касается четверга, там нас ждет облачное с прояснением погоды, при этом плюс 31 днем и плюс 17 ночью.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада». Волгоград. Дзержинский район, улица Землячки, 67. Красноармейский район, улица Арсеньева, 1Г.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
2: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград-ФМ.
4: Да, доброе утро. Ну, вот сейчас вас слушаю по нашей теме, сейчас бензин. Ну, вот, ага. Я так скажу, я вот обладатель «Нивы Шевролет». Вот, и я поставил неделю назад поставил газовое оборудование. По еще, так скажем, по той цене. Вот сейчас приехал заправлять кондиционер в машину, вот человек, ну, там, диагностик проводит, говорит, а я на дизеле легковой. Или о как. То есть и на дизельное топливо очередей нету, на газовое топливо очередей нету, ну, а, соответственно, бензин, да, вот сегодня там с утра заправился, но Лукойлем газом поехал. Все. Вот, в принципе,
5: ну, да, я с тобой согласен. Действительно, газобаллонное оборудование...
4: Я вас очень часто слушал, ну, и так общался по какой-то там другим машинам. Просто иногда люди не понимают, или не понимали, может, сейчас будут понимать, ну, уже, наверное, поздно, что газовое оборудование – это не приговор для машины. И как бы вот многие, чур меня, что ты, газ, да нафиг мне это нужно, клапана сгорят там и все, мотор, ой. У меня много друзей, которые, да я больше скажу, я лет 15 назад на Ниве, вот даже на этой, ездил в Грузию отдыхать. Вот не поверите, вся Грузия, Армения еще тогда ездили только на газе. И Каены там были эти, и Мерседес, и что только ты... Я первый раз не знал, что это такое. Думаю, а что это за машина? Ну, газовое оборудование стоит на премиальных машинах. Все.
5: Ага.
4: Вот как бы вот для меня тогда было еще это лет 15 назад. Я понимал, что ничего себе, вот это да. Все, вот.
5: Ну, я выскажусь в поддержку вашу, потому что газобаллонное оборудование, пусть даже и газ подорожал, но это действительно тема, особенно для тех, кто постоянно передвигается на автомобиле. Если у вас атмосферный мотор, не дизельный, не турбированный бензиновый с непосредственным впрыском, то действительно это достаточно доступно и отбивается быстро. То есть вот в такси я изучал эту тему в начале года, и там срок окупаемости был в 3 месяца. И это очень лихо и быстро начинает приносить прибыль. Если мы говорим о современных сложных автомобилях, ну вот у нас один из слушателей на Джилион устанавливал газобаллонное оборудование, там идет примесь бензина, то есть там все равно идет с добавлением, но там расход 1-2 литра на 100 километров. Разницу чувствуете, да? То есть как бы ты заправляешься, там, грубо говоря, раз в 2-3 недели, и спокойненько себе ездишь на газу. Да, это другая реальность, просто к ней надо будет привыкать. И в данном случае я считаю, что отвергать такие варианты за незнанием по поводу того, что там клапана прогорят и так далее, ну, это просто, скажем так, не разбираться в теме, потому что зачастую очень много проблем вызвано хайповыми видосиками, которые выкладывают люди, либо некачественной настройкой оборудования, либо некачественным оборудованием изначально. Хорошее оборудование в пределах 100 тысяч рублей быстро себя окупает, даже при такой стоимости газа, и начинает тебя радовать. Но и вариант с гибридами, электричками тоже никто не отменял. Такие варианты тоже есть, но с учетом того, что во многих регионах отсутствует инфраструктура, небольшое плечо до зарядки и много-много других нюансов. В общем, тут есть варианты потыркаться. Спасибо большое за расклад полный и беседу. У нас время вышло, поэтому благодарю всех за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Да, друзья, напомню, что мы взаимодействуем с Александром.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
7: Реклама. Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
5: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падаю.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Совершенно верно, друзья мои. Это конкурс «Откуда звук?». 9 часов 43 минуты. Ну и давайте сразу. Давайте, во-первых, дозвонимся до нас, до нашего прямого эфира Волгоград-ФМ по номеру...
3: 39-101-5.
2: Совершенно верно. Я вам включу какой-нибудь звучок, какую-нибудь фразочку. Ну, давайте так. Сегодня я сразу дам подсказку, что это из фильма определенного. Это прям мелодия узнаваемая. Так. И ваша задача, собственно говоря, взять, да и догадать, что это за фильм. Вот собственно, и все. Сегодня все просто.
3: Друзья, 39-101-5 есть такой вариант. Есть вариант с телегой либо с Максом, но цифрок там поболее. 927-522-101-5. Можете, соответственно, только не набирать, а написывать нам туда свой правильный ответ. И тогда, соответственно, вам может грозить приз. Сертификат на спа-процедуру в «Твой Тай». Я максимально голосом смогла передать ту наслаждение, ту порцию расслабления, которую можно получить именно в «Твой Тай». Доброе утро, кто на связи?
4: Доброе утро.
3: С такими же интонациями. Как зовут тебя?
2: Алло.
3: Недолго музыка играла. Что
2: играла?
3: Там? Кончилась денежка на телефоне. Может быть, села батареечка. Что произошло?
2: Можно попробовать отгадать, как звали нашего кандидата. Вот по голосу, мне кажется, это был Сергей.

0: Эля, давно ли ты была на спа-процедурах?
1: Ой, ну, где-то месяц назад.
0: Вот, сейчас мы попробуем переплюнуть уровень расслабления и нежности, так скажем, да? Но перед этим придется тебе пройти некое испытание, чтобы забрать сертификат в твой Тай. А, ты рядом с радиоприемником, скажи, пожалуйста.
1: Да, есть, но я
0: звук убавила. Вот, а вот теперь надо его, наоборот, прибавить. Звук мы сейчас тебя, наоборот, чуть-чуть подотключим. В общем, именно через динамики твоего радиоприемника тебе в уши прямо сейчас полетит наш аудиовопрос. Ответь, пожалуйста, откуда этот звук?
2: Поехали.

0: Мне кажется, если в процессе делания массажа, скажем так, включить эту мелодию, тут же зайдет кто-то и скажет: «Это я».
1: Нет, возможно, Эля сейчас скажет: «Вы задаете мне этот вопрос без уважения, Эль».
2: Нет, к сожалению, не могу сказать.
1: Что, подожди, мы тебе уже подсказывать начали. Это же Эль Классико.
0: Как Барселона и Реал Мадрид, по сути.
1: Не, ну футбол не надо приплетать.
0: Ну да, конечно. Я имею в виду просто Эль Классико, да.
1: Да. Фильм, который имеет достаточно большую историю, он длинный, нединамичный.
0: Смотри, три секунды.
1: Много крови там.
0: Три секунды. Раз, два, три. У нас еще просто есть люди, которые... Давай.
1: Эль, ну любая версия.
2: Дело было в Тинькове.
1: Ничего себе, конечно, ты долго, длинно, много крови. Дело было в Тинькове. Так, Эль, спасибо тебе огромное. Попробуй позвонить нам завтра.
0: Ой. Алло. Тихо.
1: Дружище, выключай свою летающую тарелку. Делай срочно приемник потише.
0: Алло.
3: Да, выключил. Здравствуйте.
1: Как зовут тебя?
3: Николай.
1: Николай, ну, раз ты дозвонился к нам, значит, точно знаешь правильный ответ. И это...
3: Крестный отец.
1: Совершенно верно. Абсолютно верно. Коль, поздравляем тебя от всей души. Значит, смотри, тебе достается сертификат в твой тай и голова коня.
3: О, вот это классно. Голова коня — это вообще шоколад.
0: Да. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, это как будто у тебя две головы коня.
3: 3-4!
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: Я больше не могу без окон!
3: Спокойно! У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43-55-13!
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
7: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Процент налоговой сдержки. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: 9:57 на часах. Ну давайте закроем этот час какой-нибудь, ну, милый такой, знаешь, классный, приколюшной сенсацией. Значит, в Подмосковье.
3: Так.
2: Водитель автобуса спокойненько себе рулил, никого не трогал, дорулился в автобусный парк, прошелся по салону и смотрит. Черепаха! На полу просто, на полу просто ползает. Ну, он, конечно, такой с юмором, типа, прокомментировал. Я понимаю,
3: ах,
2: что у меня...
3: Ах, ты зайцем едешь, черепаха.
2: Не, он сказал не так. Он сказал, а я понимаю, что у меня 6-й рабочий день сегодня, но я же не мог так быстро поплыть. Типа его это самое. Ну, короче, он долго искал чья-то черепаха, не мог найти и забрал, судя по всему, с собой. Теперь вот она будет у него жить, черепашка.
3: Ну, да, возможно, если это сухопутно будет... Бороздить просторы маршрута определенного, ага, да, в Подмосковье вместе с ним.
2: А если она еще
3: друг
2: и в ниндзю вырастет чуть попозже?
3: Пицца принесет. Ну все, им осталось набрать еще 3 собрата и крысу.
2: Да, совершенно верно.
3: Так, раз у нас такая тема, у тебя тема с животными, у меня тема садовода-огородная. Тоже актуальная история. Даже не кабачки, баклажаны. В 2025 году Эрик Ганстром сумел вырастить самый тяжелый баклажан в мире. Но радость от достижения длилась недолго, потому что его рекорд побили. Теперь же огородник из Пенсильвании решил сменить тактику и замахнулся на баклажанный рекорд не по весу, а по длине. Он выбрал специальный сорт Thai Long Green. Короче, это зеленый баклажан. Угу. Если честно, похож по оттенкам на кабачок. Ну и, в общем-то, такой узкий, тонкий, длинный. Он обычно растет на 20-30 сантиметров в длину, но Эрик сумел получить сразу 2 гигантов длиной 0,5 метра. Второй оказался вовсе рекордным, там практически 55 сантиметров. Он понимает, что этот рекорд вполне может быть побит, но это его особо не волнует, потому что он просто любит возиться в огороде, еще и есть баклажаны. Собственно, после этого официального признания его рекорд вошел в книгу рекордов Гиннесса, он попал. Он, и как только, собственно, ему выдали вот эту рамочку, вот эту грамоту, сертификат о том, что его рекорд зачислен в книгу рекордов Гиннесса, он в этот же день и слопал эти 2 баклажана.
2: Мне кажется, когда мне будет столько же лет, сколько, ну, например, Олегу, я тоже буду возиться в огороде с баклажан. А, кстати, друзья, чтобы вы понимали, Дина сегодня все утро мне говорит за кадром о баклажанах, что у них,
3: трудная
2: судьба, что им плохо живется. И вот, пожалуйста. Друзья, новый музыкальный час совсем скоро. Оставайтесь с нами. Это утреннее шоу
3: 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
0: Твое время.
4: 10:00.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
0: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географически ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком автономном округе до максимума максимуму в Чеченской республике. Среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым содержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. В Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоится увлекательный массовый праздник «Казачья вечерка». Он пройдет в рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В праздновании примут участие более сотни артистов из Донецкой Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также волгоградские солисты и местные коллективы. В программе будут разыгрываться хороводы, пляски, казачьи игры и забавы. Мероприятие состоится 21 августа на туристической базе «Река и песок» в 18:30. Вход свободный. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализует региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. В вечерней программе 5-го молодежного фестиваля 3-4, который пройдет в рамках празднования Дня города с 11 по 13 сентября, выступят известные российские артисты. В их числе автор песен и певица Люси Чеботина, певица и телеведущая Мия Бойко, группа «Добро», а также группа «Пицца». Концерт состоится 12 сентября. Выступления звезд будут оплачены из небюджетных средств, отметили в администрации Волгограда. Основная тема фестиваля этого года – «Год единства народов России». Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
0: Информационный конвейер. Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Алексей Карпов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград.
2: 10 часов 7 минут в городе Героя. Алан Уокер, Изабелла Мелкмен. Broken Strings называлась композиция. Только что открыли мы ей новый музыкальный час. Это значит, ребята пели про какие-то там порванные струны. Но знаете, что я вам скажу? Вот у нас с Диной.
3: Так.
2: А струны не порванные, да? Мы вот уже четвертый час, получается.
3: Ну, зато и не настроенные
2: местами.
3: Ну, не настроенные.
2: Ну, давай после эфира, может, там, по котлете, и все будет
3: настроено. Очень сильно не сонастроенные, я вам скажу.
2: Друзья, а для всех тех, кто с нами с самого ранья, скажем так, вы вообще просто капитальные красавчики, вам отдельный респитос. Ну, а для всех тех, кто к нам только что подключился, вливайтесь, у нас тут финишная прямая. На, получается, максимальной скорости, максимальной громкости движения. Опять же, создаем движение.
3: Да, вот, значит, смотрите, до этого, до того, как Олег не ушел в отпуск, мы с ним тоже создавали некое движение не только в рамках нашей студии, но и за ее пределами. Буквально недавно в рамках нашего креативного драйвера есть у нас такая рубрика. Мы отправились в небольшое путешествие, кстати, очень полезное. Как минимум, даже не для нас с Олегом, потому что мы уже свое, так сказать, отучились, да, от звонка, до звонка отсидели.
2: Учиться никогда не поздно.
3: В местах открытого типа, конечно, но тем не менее.
2: Я думал, ты скажешь, в местах не столь так отдаленные.
3: Не отдаленные, кстати, Ткачево 7, друзья, в центральном районе находится тот самый колледж современных профессий поколения X-Макситет, где 23 августа в 11:00 ждут всех школьников и их родителей. Приглашают познакомиться с колледжем, с современными профессиями и возможностями обучения в Волгограде, в программе общения с кураторами, квест, погружение в атмосферу колледжа, ответы на вопросы о поступлении. Участие, кстати, бесплатное по предварительной регистрации, а для участников это еще и возможность получить скидку 10 тысяч рублей на направление маркетинг и реклама. Помимо этого направления можно получить образование по специальностям программирования и дизайна. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Ну и, конечно же, друзья, бренд поколения, конечно, уже давно себя зарекомендовал на рынке образования в нашем городе. Это невероятно красивая школа, и детский сад, Разумка и так далее. В общем, очень, ну, богатая, насыщенная материальная база. Там, конечно же, всегда приятно находиться. Там работают прекрасные преподаватели, шикарный преподавательский состав. И не только преподаватели, но и, как мы уже поняли, кураторы, специалисты дополнительного образования. В общем, друзья, обязательно приходите к ним и на сайт, и в социальные сети, чтобы поближе познакомиться. Ну, а 23 августа, как мы уже сказали, на день открытых дверей.
2: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну, а что касается этого музыкального часа, как мы уже сказали, да, мы находимся на финишной прямой, запечатаем его по традиции очередной сенсации, прилетевшей откуда-то из уголков нашей чудесной планеты. Чуть ранее здесь конкурс «Нейрокод» с нашим Радиком, который придумал очередную загадку, которую вы, дорогие друзья, должны будете отгадать. Чуть ранее рубрика «Живи с этим», тоже о чем-нибудь поговорим, естественно. Ну и совсем скоро о погоде. А также музыка. The Bowser, Dominic Fike, Bob Sinclair, Kiezu. Ну а прямо сейчас тонем в волнах Волгоград FM. Holy Fame на очереди. Оставайся с нами, ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Процент налога сдержания. Реклама. Бизнес-среда. Как устроен бизнес? Что нужно знать начинающему и опытному бизнесмену? Ответы на многие вопросы ты найдешь в рубрике «Бизнес-среда» с Григорием Евдокимовым. Каждую среду в 12.00 на Волгоград FM 101.5.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфоджаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз-34». 12+.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
9: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
10: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну а теперь, друзья мои, пришла пора поговорить о том, что же все-таки происходит за окном. Нет, мы, конечно, можем на него посмотреть и увидеть, что там ясно и прочее, но хотелось бы все-таки какой-нибудь конкретики.
2: На балконе в доме напротив курит сосед в семейках. Вот. А еще о погоде давайте к этому. Плюс 30 за окном, ясно. Сегодня осадков не ожидается. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем плюс 33, ночью до плюс 19. Завтра в четверг чуть более прохладная погода, облачно с прояснением. При этом плюс 30 днем и плюс 17 ночью.
1: Самое обидное, что этот сосед пропустил твою погоду.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Ну, давайте посмотрим, с чем же мы будем жить. 10 часов 26 минут в городе Герой. Я сегодня рассказывал пару часов назад о человеке, в которого били молнии постоянно. Но вот сейчас у меня есть история про Тимоти Декстера. Американский предприниматель 18 века, который был настолько феноменально глуп, что его любые бредовые поступки приносили ему миллионы. Короче говоря, его считали главным дураком Бостона и постоянно давали ему, ну знаешь, эти вот вредные советы, чтобы он разорился. Однажды они, значит, пошутили, конкуренты советовали ему продать грелки на Карибах. Ну, где, естественно, царит, царит адская жара, да. Он, значит, купил целую партию и отправил. Капитану судов не растерялись и распродали их местным фермерам.
2: Под видом чего-то.
1: Как черпаки для патоки. Пожалуйста. Была еще одна прикольная штука. Шерстяные варежки отправил на Таити. Такой тоже дружеский был совет. На Таити варежки, естественно, никому не были абсолютно нужны. Но именно в тот момент туда, значит, зашли азиатские купцы. И
2: забрали себе.
1: И забрали, да, скупили всю партию.
2: Причем просто
1: с нацинкой, да. Самое забавное, что, так скажем, под финал, да, своей жизни он написал автобиографию. В ней не было ни одной запятой или точки вообще. Все начали, ну как так можно безграмотно писать? Начали все книги, естественно, покупать, чтобы посмотреть, что там такое. Он потом сделал рестайлинг этой книги. И на последней странице он добавил целую страницу из одних точек и запятых. И добавил, кому надо, сами оставьте запятые. Мне кажется, это, знаешь, такой, ну, прям вот сбой в матрице. Вот лишь
2: я доказал. Он просто всю жизнь косил под дурачками, сам пользовался тем, как его осуждают люди. Заработал на своих хейтерах.
1: Слушай, это круто,
2: так,
1: на самом деле. Почему сейчас вот у меня такого не происходит? Типа,
2: А нечего косить подумного, Алексей. Значит, факт номер два от меня на сей раз. Если вам мало отмечать праздников, хотя в нашей стране в целом в календаре достаточно много праздников, да вот
1: мы каждый день о них рассказываем.
2: Стран и так далее. Вот в Индии, например, Новый год встречают не один раз, а сразу несколько. И у каждого праздника своя история, своя дата. Значит, главная причина, зачем так делается, в культурном и календарном многообразии, так как в Индии живут люди разных религий, там индуисты, мусульмане, и сикхи, и христиане, у каждой общины свои традиции, свой календарь, соответственно, и точки отчета Нового года у разных групп абсолютно не совпадают. Есть классика жанра, естественно, это 1 января, как и у всех, он прижился благодаря влиянию западной культуры. Также 13-14 января, вот как у нас старый Новый год, да, у них это называется праздник Лори, его особенно широко празднуют в Северной Индии, он знаменует окончание зимы, люди зажигают костры, совершают ритуалы. Вечером могут идти сжигать чучело уходящего года. Также они празднуют Новый год по лунному календарю. Там плавающая дата, часто конец марта, начало апреля. Там названий много. С лунным циклом, да, дата определяется, поэтому и плавающая, так сказать, новый сельскохозяйственный сезон. Вот, поэтому Новый год. И в октябре так называется осенний Новый год. Часто его связывают с праздником Дивали. Это время, когда на улицах зажигают множество фонариков, свечей. Люди прославляют богиню Лакшми, символизирующую процветание.
1: Вот ты сказала про Старый Новый год, что у нас тоже есть там, да, там типа Старый Новый год. Мне кажется, если у нас назвать абсолютно любую пятницу Старым Новым годом, люди все равно и будут отмечать. Ну, потому что так. Друзья мои, живите с этим. У нас далее конкурс нейрокод, так что готовьте свои телефоны.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
3: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
2: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
12: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
13: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.
14: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Владиком на Волгоград-ФМ.
1: Совершенно верен, друзья мои. 10:30. Ой, 38 минут в Волгограде. Последний конкурс в утреннем шоу 3-4. Я напоминаю, называется он «Нейрокод». А здесь все очень просто. Но перед тем, как я объясню правила, давайте-ка вы возьмете прямо сейчас и до нас дозвонить по номеру нашей студии 39-101.5. Что нужно будет делать? Мы вам включаем какой-то отрывочек, какой-то песенки. Там, значит, нейросеть взяла и завуалировала вот в этот вот 20-секундный ролик какое-то
2: обычную
1: слово.
2: Детскую загадку. Обычную детскую загадку. Не то чтобы слово, да. А загадку. Возможно, вы сейчас немножко откроете портал куда-то в прошлое, и всплывет все-таки в памяти та самая загадка, которую вы когда-то могли слышать во дворе, в детском саду или в школе. Ну, тем легче, собственно, будет. Чтобы вам было проще справляться, мы вас с удовольствием хотели бы в качестве приза отправить в Центральный парк культуры и отдыха на аттракцион.
1: Mm-hmm. А какой аттракцион? А «Прыжок в небо» называется, который раскачивается...
2: Экстремаленький.
1: Экстремаленький. Вверх и вниз на высоте 36 метров. И вызывает бури эмоций. Я думаю, что они не врут, он точно должен это делать. А также в ЦПК ИО доступно более 40 развлечений. И в этом году добавилось целых 5 аттракционов. Для слушателей Волгоград FM, то есть для вас, друзья мои, абсолютно бесплатно действует промокод Радио 10 на скидку, соответственно, 10% на аттракционы парка. Вести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте. Центральный парк Волгограда, категория 12+.
2: Да, мы продолжаем наш розыгрыш. Соответственно, у нас всегда несколько вариантов получения.
1: Это я уже...

0: Чудо мячик.
1: Если что, я нечаянно. Вот, но она уже прозвучала.
2: Чудо-мячик, поэтому... да, под скорлупкой которого молоко. Свой ответ вы можете либо прямо сейчас нам озвучить в прямом эфире по номеру телефона 39-101-5. Соответственно, можете набирать прямо сейчас, потому что у вас остается буквально секунд 10, чтобы влететь в наш эфир, присоединиться к нашей чудной компании сегодня с Лешей. Либо можно правильный ответ отправить в нашу телегу, либо в наш Макс. По номеру телефона 927-522-101-5. Ну а там уж как будет, кто первый, соответственно, тот и забирает приглосы на аттракцион «Прыжок в небо».
1: Да, кто первый, того и тапки. Дерзайте.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
2: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: сумасшедшие. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Ну что, дорогие друзья, прощаться, конечно же, всегда нелегко, особенно когда 4 часа прилетели. Ну, скажем так, вот не побоюсь этого слова. С хорошим настроением.
3: Да, привет, Лех.
2: И отлично. Ну что ты, ну.
3: Отлично, в конце рабочего дня шикарно прощаться легко.
2: А, ну ты на.
3: Я бы вообще даже время не тянула, к чему эти прелюдии. Всем пока, мы все, до свидания. До завтра.
2: Ну, давайте все-таки перечислим.
3: Вы там сами-сами еще там сколько вам надо. Там еще 4-5 часов, сколько вам еще?
2: Ну, 6.
3: Сидеть на своем рабочем месте, кому-то еще дольше, извините, не завидуйте.
2: Давайте перчинки все-таки добавим. Смотрю на историю, значит, в Самаре местные СМИ и блогеры разогнали одну историю, достойную фильма, не знаю, сколько это правда. Значит, две пенсионерки, приняв на грудь, как у нас, да, правильно говорят?
3: Заворотник, да.
2: После какой-то там демонстрации угнали трамвай.
3: Девчонки берут от этой жизни все.
2: Перевезли 250 пассажиров и заработали 1350 рублей.
3: О, то есть они еще как кондукторы принимали оплату?
2: Якобы бывшие работницы депо вот разгулялись так, что вот им их потом задержали.
3: Вообще не осуждаем. Вообще ни разу.
2: Однако полиция потом вроде как все опровергла, сказала, типа, никакого гона не было, истории придумали вот эти вот блогеры. Но не знаю, опять же, насколько это правда, но в принципе в России, да еще и в Самаре, это в целом возможно.
3: Не, ну сложновато, наверное. Надо же как-то обезвредить водителей кондуктора, которые, ну, непосредственно по закону там находятся, да, чтобы вывести трамвай из депо. Что, в депо никого нет, где неожиданно без очереди выезжает трамвай на маршрут.
2: Да, а в салоне черепаха.
3: Блин, ну если это правда, это очень прикольно.
2: Это очень классно, да, согласен.
3: Это класс.
2: У тебя есть что-нибудь?
3: У меня всем пока, я же сказала сразу.
2: Всем пока.
3: Никаких прелюдий не будет, до свидания, мы легко прощаемся с вами.
2: Да, друзья мои, провожаю Дин Косичкин, я пока что еще останусь с вами. Буквально через час в 12.00 у нас стартует бизнес-среда, так что оставайтесь с нами на Малах Волгоград FM. Завтра утреннее шоу определенно также вернется в 7 утра. Берегите себя. С вами была, как уже сказали, Дина Косичкина.
3: И Олег Ш... Традиционно
2: давай!
3: В конце, где-то на подкорке,
2: подряд.
3: Мы передаем привет Олегу Шарапову, который находится вот.
2: Всем пока.
3: Алексей Карпов.
2: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Каждое утро с 7 до 11. Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. По заказу российского морречфлота в России создают электронные навигационные карты озер. Специалисты оцифровывают Байкал, а также пограничные водоемы Псковской области. Псковская, Чудская и теплые озера с завершением работ до конца 2028 года. С помощью современного оборудования они воссоздают рельеф дна по данным промеров. А береговую линию определяют по спутниковым снимкам. Этот проект является частью масштабной программы перевода внутренних водных путей страны в цифровой формат для обеспечения безопасности судоходства и эффективного планирования инвестиций в инфраструктуру. Ранее аналогичные работы уже были успешно завершены в Ладожском и Онежском озерах, а также более чем на 75 тысячах километров рек, пишет ТАСС. В Госдуме предложили увеличить лимит дохода для самозанятых с 2 до 5 миллионов рублей и разрешить применять льготный налог 4,6% при сдаче нежилых помещений. По словам парламентариев, предельная сумма не менялась с 2019 года, а повышение лимита удержит предпринимателей от ухода в тень и поддержит их на фоне отсутствия у них стажа, пенсии и больничных. Законопроект будет внесен в Госдуму. В Среднеохтубинском районе Волгоградской области состоится увлекательный массовый праздник «Казачья вечерка». Он пройдет в рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В праздновании примут участие более сотни артистов из Донецкой Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также волгоградские солисты и местные коллективы. В программе будут разыгрываться хороводы, пляски, казачьи игры и забавы. Мероприятие состоится 21 августа на туристической базе «Река и песок» в 18:30. Вход свободный. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализуют региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. В вечерней программе 5-го молодежного фестиваля 3-4, который пройдет в рамках празднования Дня города с 11 по 13 сентября, выступят известные российские артисты. В их числе автор песен и певица Люся Чеботина, певица и телеведущая Мия Бойко, группа «Добро», а также группа «Пицца». Концерт состоится 12 сентября. Выступления звезд будут оплачены из небюджетных средств, отметили в администрации Волгограда. Основная тема фестиваля этого года – «Год единства народов России». Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.
1: Реклама.

0: Ку и Джеланд. Волгоград. Улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом, можно ли на машину поставить диски с другим вылетом. Вообще, если разобраться более досконально, вылет диска – это один из самых важных его геометрических параметров. И причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, там, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними, вы, скорее всего, просто не сможете установить такой диск на ступицу. А вот диск с несоответствующим штатному вылетом в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы как нормально выполняет свои функции. Вот насколько можно доверять этому вроде бы? Запомните раз и навсегда, вылет, который обозначается на дисках аббревиатурой ЕТ и должен соответствовать на 100% требованиям производителя автомобиля, и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска даже на незначительные там, 5 мм, вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия, векторы, приложения этих векторов, на которые ваша подвеска просто тупо не рассчитана. Самое простое – это следствие. Срок службы элементов подвески сокращается, а у некоторых даже в разы. А в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Вот в чем основная суть соответствия вылету и требованиям завода-изготовителя. Продавец-консультант в шинном магазине на самом деле может вам сказать, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо. И в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу, ну там при вращении не цепляет за детали подвески и кузова, такой диск можно установить. Продавец колесных проставок, так называемых, вообще скажет, что это уменьшение вылета диска никакая не проблема, независимо от некоторых параметров. Там, и это понятно, их цель на самом деле одна. Продать вам то, что вам не нужно, а вам нужно соответствие требованиям завода-изготовителя. Автолюбители, кстати, со стажем часто пишут на форумах, что все не так страшно, и на практике изменение вылета диска, если становится причиной повреждения износа там, подшипников, например, то разница с нормальным обычным износом, она несущественна. Ну, катался подшипник там 60-70 тысяч, сейчас откатается 40. Но это применимо не в коем случае не к современным моделям. Современные модели делаются с определенными нормами, допусками, для которых подобное уменьшение или увеличение вылета может быть критичными. Помните, это ваша безопасность в первую очередь.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.fi.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
12: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
2: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. С 1 сентября Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, добавив позиции участковой медсестры, заведующей ФАП, здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики, а также медсестры по приему вызова скорой помощи и стерилизационной медсестры. Специалисты с образованием по лабораторной диагностике смогут занимать пост главного лаборанта. При этом главный фельдшер сможет управлять сестринской деятельностью только при наличии степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению и повышение квалификации не реже раз в 5 лет, однако сохранит право заниматься лечебным делом. Как пишет ТАСС, в Казани на 4-м международном форуме «Ростки России и Китая. Взаимовыгодное сотрудничество» заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков заявил, что среднее специальное и первое высшее образование должны оставаться бесплатными для граждан России. По его словам, государство инвестирует в интеллектуальный потенциал нации, ожидает выпускников самореализации выбранной профессии. Вице-спикер подчеркнул необходимость тесной связи учебных заведений с реальным сектором экономики для обеспечения кадрового суверенитета отрасли. Он также призвал к поиску компромисса между государством, интересами и потребностями граждан. С 11 по 13 сентября в Волгограде в рамках празднования Дня города состоится фестиваль 3-4, который объединит участников на 10 площадках и будет посвящен главной теме года – единство народов России. Программа включает 7 новых направлений. В единстве наша сила, профессионалы, финансовая грамотность, ПРО, экология региона, ПРО-контент, активный туризм и впервые проводимый в формате грантового конкурса молодежный проект. Наряду с ними сохранятся 3 традиционных трека – 34 «Мой бизнес», интеллектуальный марафон и квадротрек. По словам мэрии, мероприятие станет площадкой для развития лидерских качеств, профессионального роста и межнациональной дружбы среди молодежи региона. А победители будут определены как среди индивидуальных участников, так и команд. В России началась масштабная ревизия лесных территорий в 35 регионах, включая Волгоградскую область, где специалисты уже изучают массивы в Жирновском, Волгоградском и Среднеохтуминском лесничествах. Под контролем Россельхоза инженеры-лесоустроители анализируют данные, оценивают количественные и качественные параметры лесов, проводя полевые исследования для уточнения границ, с последующим вынесением результатов в государственный лесной реестр. Основной фокус работ сосредоточен на защите леса площадью 289 миллионов гектар по всей стране. Из них 673 гектара в Волгоградской области, которые имеют особый охранный статус и выполняют важнейшие экологические функции по защите территории и созданию благоприятных природных условий. На совещании подгруппы «Потребительский рынок» при региональном комитете промышленности и ТЭК представители санитарного ведомства разъяснили бизнесу механизм введения с 1 сентября текущего года автоматических административных штрафов, которые будут применяться на основании данных систем мониторинга «Честный знак». Система будет самостоятельно фиксировать нарушения без составления протоколов инспекторам. Информацию о нарушении предприниматели увидят в личных кабинетах, на портале госуслуг и в самой системе. Постановление можно будет обжаловать. Поэтому представителям бизнеса настоятельно рекомендовали до начала действия новых правил проверить корректность работы с маркированными товарами во избежание блокировки продаж и финансовых потерь, пишет Высота 102. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налога. Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: 12.08 в Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. 19 августа, среда. Да не просто среда, а бизнес-среда. Проект для тех, кто создает, развивает и масштабирует свое дело. Мой сведущий по традиции, Евдокимов Григорий, создатель, руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе.
3: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех приветствовать.
2: А у нас сегодня в гостях Наталья Дар, предприниматель, а также организатор форумов и фестивалей. Добрый день.
4: Добрый день.
2: О чем мы сегодня будем разговаривать?
3: Мы сегодня поговорим о бизнес-сообществах. Для чего они нужны, почему они создаются, ну и самое главное, какая польза и выгода предпринимателям от бизнес-сообществ.
4: А я считаю, что эта тема максимально важна, потому что у нас предприниматели очень важная ниша в нашем городе, и, естественно, очень много предпринимателей слушают нас, поэтому включайте, присоединяйтесь поближе к вашим динамикам и давайте присоединяйтесь к нашему диалогу.
3: Да, так все-таки, какая выгода и польза от бизнес-сообществ для предпринимателя в настоящее время?
4: Знаете, очень часто предприниматель сталкивается с тем, что ему, у него много всяких разных задач. И в какие-то моменты он не может там с сотрудниками, естественно, обсудить, он не может поговорить с какими-то своими коллегами. А домой он придет, и, естественно, о чем как бы жена, не факт, что что-то ему может подсказать. И он ищет, а как же ему получить ответы на свои вопросы. И в этом случае как раз бизнес-среда – это то место, куда он может прийти и сказать, вот у меня такая ситуация. Как бы вы поступили? Как вы можете мне что порекомендовать в этом случае? И это самое лучшее место. Опять-таки, знаете, вы же можете найти экспертов, ну, предпринимателей, которые гораздо выше вас уровнем, и которые то, что вы считаете, что для вас вы сейчас в каком-то таком невероятном моменте находитесь в вашей жизни, и такого просто как будто никто не проживал. Но на самом деле уже многие это прошли, и они такие смотрят на вас, такие, ну вы серьезно? Да смотри, делаешь раз, делаешь два, делаешь три, и человек в этот момент такой понимает, ну на самом деле.
3: Да, и у него растут крылья.
4: Да, и у него получается, он как будто переходит, знаете, на следующий уровень, такой, о, да это вообще ерунда. И когда у него кто-то спрашивает какие-то моменты о том, что он говорит, я, говорит, вот кто-то только начинающий, говорит, вот, я волнуюсь, а как мне даже, не знаю, бухгалтера нанять, какие критерии? Он говорит, да смотри, делаешь раз, делаешь два. И он говорит, а, да вот так вот, да? И то есть, понимаете, да, всегда есть кто-то, кто ниже вас, есть кто выше вас, и ваша задача как раз вот в бизнес-сообществе, в бизнес-среде вы можете вот опылиться и получить эту информацию, получить этих людей, получить этих знаний. Ну и, естественно, никто же не отменяет всякие связи и знакомства.
3: Да, поддерживающая среда, которая решает и которая помогает. Еще, мне кажется, очень важен вопрос такой, как когда мы приходим в сообщество и решаем вопрос предпринимательского одиночества, да, когда нам есть с кем обсудить те проблемы, которые мы видим в своем бизнесе, в своих каких-то задачах, и есть люди, которые эти задачи принимают, понимают и знают, как их решать. И это очень важно для предпринимателя. Он видит, что он не одинок, что кто-то эти задачи уже решал, кто-то принимал аналогичные решения, и бизнес-задачи решаются быстрее и проще.
4: Ну, для этого я считаю, что бизнес-среда как раз это самый лучший вариант. Действуйте, заходите и присоединяйтесь.
3: Но еще мы расскажем о том, что мы приглашаем в нашу программу «Бизнес-среда» как раз экспертов, предпринимателей, которые могут поделиться своими наработками, своими интересными какими-то моментами. Поэтому присоединяйтесь к «Бизнес-среде» на 101.5 FM.
1: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники. Инженер филиала. Телефон 8 961 086 2385.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
7: 0+.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
10: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
11: «Воя Фри» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Воя» Арконт в Волгограде. И главное, на «Воя Фри» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Воя Арконт».
12: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Воя» ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой.
13: Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до +33, ночью до +19.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: 12.21 в Волгограде, даже уже 22. Это бизнес-среда, друзья мои. Да, еще раз всем здравствуйте. Говорим сегодня про инструменты, которые помогают бизнесу. Наталья Дар у нас в гостях, эксперт в области оптимизации бизнеса. У нее есть все причины, точнее, все вот эти вот штуки, которые она может рассказать и оптимизировать.
2: Да, и сегодня мы говорим про сообщество, про бизнес-сообщество, как объединяться, как эффективно решать какие-то инструменты и задачи через бизнес-сообщество. И вот мне кажется, что 70% вообще успеха – это окружение. Согласна со мной, Наталья?
3: Абсолютно согласна.
2: Да, и мы как раз вот сегодня будем говорить, а какие же реальные инструменты помогают бизнесу через бизнес-сообщество?
3: Ну, в первую очередь, конечно, это нетворкинг. Без этого вообще абсолютно никуда. Только он помогает и найти новых людей, которые могут быть вам и полезны, и в бизнесе к вам пригодится. И, соответственно, это даже вплоть до того, что это какие-то ваши сотрудники, рабочие. Это все, они все здесь. Uh-huh. Плюс ко всему, в первую очередь, знаете, я бы сказала, это ключевое, это нетворкинг. Потому что, uh-huh. когда ты приходишь, знакомишься с людьми, о них опыляешься. Ты знаешь, вот здесь, в этом сообществе, как раз находится такое невероятное количество энергии, которое вы пришли, и вы такие, знаете, иногда бывает, что у вас все, источник иссяк просто. Uh-huh. Вообще сидите такие, все, не могу двигаться, ручки, ножки не работают. Вот, и вы собираетесь, заставляете себя даже иногда и приходите как раз в такое пространство, и с одним поговорили, с другим поговорили, о, а что так можно было, а что так можно было? И вот вы от этого, ваш, соответственно, вы внутри начинаете заряжаться, и ваш бизнес от этого такой. Вы пришли там, одному дали как ценные советы, да, ну, как руководитель, вот это делай, и ваша команда начинает, о, и бизнес начинает больше зарабатывать, потому что там появилась вот эта жизнь, а жизнь начинается все-таки с бизнес-клубов.
2: Да, совершенно согласен. Мне также кажется, что совместное обучение, повышение бизнес-компетенции очень важный вопрос, потому что нас не учили в институтах делать бизнес. И мы сейчас его учимся делать, как говорится, на ходу, да. Второй момент – это проведение всевозможных кросс-маркетинговых связок, да. То есть это когда мы продаем бизнесу для бизнеса, и мы обмениваемся информацией о своем бизнесе с другими предпринимателями, которые тоже помогают друг другу продавать свои товары и услуги. И это очень ценно. Особенно в формате B2B, когда бизнес для бизнеса продает.
3: А когда еще ты приходишь, у тебя есть какой-то вопрос, запрос, проблема твоя, и ты не понимаешь, что с ней делать, ты можешь прийти на мастер-майнд, сесть, и другие предприниматели, которые, как мы уже говорили, что, может быть, и мельче, а может быть, крупнее вас, накидают вам варианты решения этой проблемы. И вот этой ситуации даже не проблема, задача, как сейчас модно говорить. И все, и вы выходите оттуда такой окрыленный, за какие-то там короткий промежуток времени вы могли, представляете, сколько в это вложить ваших нервов, времени, вы пришли, здесь получили быстро обратную связь, получили инструменты, которые именно вас касаются, вашего запроса, и пошли реализовывать это.
2: Ну, поясним для радиослушателей, что мастер-майнд – это групповой мозговой штурм, который помогает решить вопросы бизнеса через группу, через команду.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: Совершенно верно, это «Бизнес-среда» 12.31 в Волгограде. Продолжаем общаться с нашей гостью Натальей Дар. У нас в гостях предприниматель, а также организатор форумов и фестивалей. А про бизнес-сообщество сегодня говорим. Может, про будущее уже, наконец-таки,
2: да. Что-нибудь скажем. Мы как раз проговорим, а где же будущее, да? Какие будут тренды и как будут развиваться бизнес-сообщества в ближайшее время? Мне кажется, что бизнес-сообщество в ближайшее время – это все-таки продвижение через бизнес-сообщество, продажа услуг. Она будет более эффективна именно через место, где люди тебе доверяют. Согласны?
3: Однозначно будет именно расширение бизнес-сообществ. Туда будет заходить много новых людей, которые занимаются и даже рукоделием, и занимаются большими предприятиями, крупный бизнес. Потому что необходимо, как я и до этого говорила, зарядиться энергией и получить больше инструментов, больше возможностей. Опять-таки, тот же самый возможность друг об друга опылиться, получить, решить свои вопросы, проблемы и все, что необходимо.
2: Да, я согласен. И вот как раз расширение бизнес-сообщества, мы говорили о том, что бизнес-сообщества станут более профессиональные. Мы говорили, что можно учиться в бизнес-сообществах, поднимать свои бизнес-компетенции. Соответственно, при расширении бизнес-сообщества будут более профессионально подходить к вопросу обучения и повышения квалификации предпринимателей. И еще, мне кажется, нужно расширять бизнес-сообщество в разных направлениях. Вот, допустим, у нас в бизнес-клубе «Саммит» есть два интересных направления. Это женский саммит, ну и самое интересное направление – детский саммит. Мы вовлекаем детей-предпринимателей в предпринимательскую деятельность. Это всевозможные игры, это какие-то форматы взаимодействия и коммуникации, потому что один из главных навыков современного предпринимателя – это все-таки коммуникации. Согласна?
3: Вот видишь, ты уже реализовал то, да. Что будет в тренде буквально, наверное, через год. То есть, когда уже делятся по отраслям наши направления, наши бизнес-истории, кто чем занимается. То есть, естественно, хочется быть среди своих.
2: Да, и не просто быть среди своих, а комплексно развиваться. Вот при создании бизнес-клуба «Саммит» у меня был запрос от девушки, которая говорит, а я с мужем пообщаться не могу, он то на работе, то в бизнес-клубе. А вот надо делать так, чтобы в бизнес-клубе можно было прийти с супругой, с детьми и сделать какие-то совместные коллаборации.
3: Проекты. А знаешь, сколько у меня запросов от девушек, которые не могут создать отношения, потому что они зарабатывают много, мужчин, которых они находят, они зарабатывают гораздо ниже их, и такой, понимаете, происходит перекос. И они говорят, ну как же так, ну где же мне их взять? Я говорю, конечно, однозначно для этого нужно идти в бизнес-клубы для того, чтобы найти минимум наравне, либо желательно выше, потому что все-таки психика, она у нас такая.
2: Да, и там помогут как раз бизнес-леди понять, что они не одиноки, что много кто уже решил эти проблемы, и другие бизнес-леди решили свои проблемы через коммуникации, через совместные какие-то проекты, мероприятия.
3: Да, и обязательно нужно отдыхать. Да. Уважаемые предприниматели, мы тут слишком много говорим о том, что работать. Пожалуйста, 24/7 мы все включены в наш бизнес. И не забывайте уделять время. И хорошо, что в бизнес-клубе «Саммит» есть и разные варианты выезда на природу, выходы в бани, есть совместные бани, есть раздельные, то есть
2: да,
3: есть
2: у нас
3: всякие
2: даже, кстати,
3: варианты.
2: Есть банный саммит, да. И я согласен с этим, потому что есть такая тема, называется сплочение. И вот как раз сплочение предпринимателей помогает вместе отдыхать и заряжаться, вот то, о чем ты говорила, заряжаться энергией.
1: Друзья мои, если сегодня что-то не уловили в сегодняшнем бизнес-среде, то обязательно сделайте это в следующую бизнес-среду. А пока Джастин Тимберлейк, Can't Stop the Feeling.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
5: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
2: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее, и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: А куда мы едем?
12: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
16: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с «Волгоград-ФМ».
3: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
4: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-крестьянская, 30.

«Авангард» на парковке «Мармелад». Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы. 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: что любишь.
1: Твое время. 13:00.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Россия и Непал наполняют двусторонние отношения новым содержанием, обсуждая запуск механизма взаимодействия между госорганами и бизнесом. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Катманду Алексей Суровцев. По его словам, встреча Владимира Путина и премьер-министра Непала Шармы Оли на саммите ШОС в сентябре прошлого года подтвердила готовность сторон развивать сотрудничество. Несмотря на смену правительства в Непале, внешнеполитический курс страны остался прежним с упором на экономику. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географическая ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализует региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. В вечерней программе 5-го молодежного фестиваля 3-4, который пройдет в рамках празднования Дня города с 11 по 13 сентября, выступят известные российские артисты. В их числе автор песен и певица Люся Чеботина, певица и телеведущая Мия Бойко, группа «Добро», а также группа «Пицца». Концерт состоится 12 сентября. Выступления звезд будут оплачены из небюджетных средств, отметили в администрации Волгограда. Основная тема фестиваля этого года – «Год единства народов России». В Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоится увлекательный массовый праздник «Казачья вечерка». Он пройдет в рамках межрегионального фестиваля казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В праздновании примут участие более сотни артистов из Донецкой Народной Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым, а также волгоградские солисты и местные коллективы. В программе будут разыгрываться хороводы, пляски, казачьи игры и забавы. Мероприятие состоится 21 августа на туристической базе «Река и Песок» в 18:30. Вход свободный. Курс валюты на сегодня доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
3: Информационный конвейер.

0: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
1: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
11: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня «Лада Веста» 19-го года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70, вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
4: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
3: Веста на механике 1.8.
4: 1.8 отечественный который?
3: Отечественный, да. Но Веста еще 19-го года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
4: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Весты, то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже это, вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
3: Ясно. Вот. И вот смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот. И последние разы заправки начали постукивать гидрокомпенсаторы. Хотя такого я не ощущал до этого.
4: Ну, вот, то есть вопрос уже, это, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправляетесь, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или, если вы сомневаетесь, той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
3: Присадки какие-то нужно использовать или это все это бесполезно? Это
4: слушай, ну, как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе, если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, который вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но говорить пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
5: Доброе утро. Хотел бы вот узнать, выбираю машину, хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучше из них?
4: Давай так, у меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить, первое. Второе, 21-е катки – это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации, вот это уже пушка, это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манжаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
5: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
4: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
6: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ» не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
4: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
5: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздником и многое другое с 18 по 24 августа. Волгоград Экспоцентр 0+.
12: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
13: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
14: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК Паркхаус.
3: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в Паркхаус. Приходите за праздником.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: спонсор точного времени государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Конструкторское бюро «Вымпел» разработало новое пассажирское судно для круглогодичных прогулок по рекам в Москве. Новое судно, как ожидается, сможет выполнять круглогодичные рейсы при плавании в битом льду. На борту будет установлено 48 пассажирских кресел. Также планируется оснастить судно площадкой для размещения крупногабаритного багажа, например, велосипедов или колясок. Кроме того, предусмотрено место для размещения пассажира в инвалидной коляске. На борту судна предусмотрено наличие Wi-Fi и USB разъемов для зарядки мобильных устройств, а также системы кондиционирования салона. С 1 сентября будущего года в России вступит в силу новый стандарт на сдобные хлебобулочные изделия, кроме баранок, сухарей, жареных продуктов и детской сдобы. Он распространяется на продукцию из пшеничной или смеси ржаной и пшеничной муки с содержанием сахара и жира не менее 14%, включая замороженную. Документ регламентирует строгие требования к внешнему виду, мякишу, вкусу, запаху и консистенции изделий, пишет ТАСС. На оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проконтролировал подготовку к новому учебному сезону, в рамках которого свыше 1300 учреждений, включая 702 школы, примут более 400 тысяч учащихся и студентов. Глава региона потребовал завершить ремонтные работы и подготовить учебно-материальную базу с учетом нововведений Минпросвещения Российской Федерации до начала занятий. Для обеспечения правопорядка, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности образовательных учреждений до 1 сентября запланировано совместное заседание профильных комиссий по вопросам дорожной инфраструктуры и массового пребывания людей. Под давлением Общественной палаты Волгоградской области, контрольно-счетной палаты и после массовых жалоб жителей мэрия Волгограда завершает двухлетнюю разработку поправок в муниципальную базу о платных парковках. Этой осенью планируется внедрить годовые резидентские разрешения стоимостью 3000 рублей, которые позволят собственникам или нанимателям жилья из 150 домов на 21 улице с платным режимом стоянки избежать почасовой оплаты при предоставлении документов о праве проживания. Однако льгота будет доступна только для одного автомобиля на квартиру. Оформить документ можно будет через онлайн-портал volgaparking.ru, мобильное приложение, наличными в банкомате или терминале. Как пишет Высота 102, Волгоградская почта предложила взрослым жителям региона отправить письма полярникам на российские антарктические станции Мирный Восток и Новолазаревскую, в самое северное отделение на острове Хейс, архипелага Земля Франца Иосифа, а также высокогорное почтовое отделение на Эльбрусе или космонавтам на МКС. Корреспонденцию доставят с попутными экспедиционными судами или через Центр подготовки космонавтов. Чтобы получить ответ со штемпелем или автографом, сотрудники советуют вложить в конверт пустой подписанный бланк с маркой. Курс валюты на сегодня: доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
2: Я больше не могу без «Алтарь».
3: Спокойно. У «Алтарь» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа. 43-55-13.
4: Неделя джаза на берегах Волги. С 23 по 30 августа на десятках городских площадок вас ждут концерты, вдохновения, мастер-классы. На фестиваль приедут музыканты из Беларуси, Азербайджана и Абхазии. 30 августа в амфитеатре состоится концерт народного артиста России Сергея Жилина и оркестра «Фонограф Симфо Джаз». Билеты в кассах города. Подробности в группе ВКонтакте «Джаз 34». 12+.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19. Love is a strange thing.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом, можно ли на машину поставить диски с другим вылетом. Вообще, если разобраться более досконально, вылет диска – это один из самых важных его геометрических параметров. И причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, там, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними, вы, скорее всего, просто не сможете установить такой диск на ступицу. А вот диск с несоответствующим штатному вылетом в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы как нормально выполняет свои функции. Вот насколько можно доверять этому вроде бы? Запомните раз и навсегда, вылет, который обозначается на дисках аббревиатурой ЕТ и должен соответствовать на 100% требованиям производителя автомобиля, и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска даже на незначительные там, 5 мм, вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия, векторы, приложения этих векторов, на которые ваша подвеска просто тупо не рассчитана. Самое простое – это следствие. Срок службы элементов подвески сокращается, а у некоторых даже в разы. А в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Вот в чем основная суть соответствия вылету и требованиям завода-изготовителя. Продавец-консультант в шинном магазине на самом деле может вам сказать, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо. И в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу, ну там при вращении не цепляет за детали подвески и кузова, такой диск можно установить. Продавец колесных проставок, так называемых, вообще скажет, что это уменьшение вылета диска никакая не проблема, независимо от некоторых параметров. Там, и это понятно, их цель на самом деле одна. Продать вам то, что вам не нужно, а вам нужно соответствие требованиям завода-изготовителя. Автолюбители, кстати, со стажем часто пишут на форумах, что все не так страшно, и на практике изменение вылета диска, если становится причиной повреждения износа там, подшипников, например, то разница с нормальным обычным износом, она несущественна. Ну, катался подшипник там 60-70 тысяч, сейчас откатается 40. Но это применимо не в коем случае не к современным моделям. Современные модели делаются с определенными нормами, допусками, для которых подобное уменьшение или увеличение вылета может быть критичными. Помните, это ваша безопасность в первую очередь.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
3: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
4: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
8: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, вломился.
8: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
13: Твое время.
14: 15 часов.
15: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
16: Информационный конвейер.
17: Здравствуйте. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными. Комиссия предусмотрена только для бизнеса. При этом их размер будет минимальным в сравнении с текущими банковскими тарифами, заявила глава Департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Коммерсант напоминает, что с 1 сентября граждане смогут открыть кошелек цифрового рубля в приложениях системно значимых банков. Такой статус получили 12 банков. Также доступ к цифровому рублю должны обеспечить 9 банков, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. Не менее 6 мостов и путепроводов в Волгограде находятся в аварийном состоянии. Городские власти ищут подрядчика, в зоне ответственности которого всего окажутся 35 мостов и эстакад. В течение ближайших 2 лет будет необходимо поддерживать их состояние и не допускать ухудшения. Стоимость контракта 50 миллионов рублей. Как пишет портал В1, у 18 из 35 объектов списка состояние оценивают как неудовлетворительное или хуже. Предаварийным названо состояние мостов через Царицу на улицах Рабочая и Кирова, а также моста через Волго-Донской судоходный канал, хотя это сооружение ремонтировали в 2007 и 2013 годах. Дропперы вернут семье из Волгоградской области больше 2,5 миллионов рублей. Соответствующее решение вынесено по гражданскому иску. Весной прошлого года мошенники заставили жительницу Фролова перевести на неизвестные счета около 2 миллионов 400 тысяч через банкоматы. Получателями этих сумм являются жители Волгоградской и Калининградской областей. Владельцы счетов не смогли доказать законность получения указанных в иске сумм, пишет КП «Волгоград». На пляже Западной Европы приплыли ядовитые португальские кораблики. Эти существа, похожие на медуз, начали массово приплывать к берегам Франции и Испании из-за аномальной жары. За неделю они уже успели ужалить более 2000 человек. Как пишут СМИ, яд португальских корабликов может вызывать сильную боль, проблемы с дыханием и сердцем, а также аллергический шок. Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
10: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук. Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
6: Волгоград FM представляет Рябцев фэшн-шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Джейку и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу Волгоградская область, Суровикинский район, Хуторного, Максимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
2: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
4: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
6: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
3: Телеканал «СТС» представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Россия может возобновить прямое авиасообщение с Мьянмой в октябре, заявил министр экономики Максим Решетников. По словам главы ведомства, российские туроператоры формируют пакетные туры, где посещение Мьянмы включено в визит в одну из соседних стран. Такой формат позволяет разнообразить путешествия и больше увидеть, цитирует Максима Решетникова агентство ТАСС. Министр добавил, что прямые рейсы в Мьянму в октябре совпадут с открытием массового туристического сезона в этой стране. В Волжском разыскивают водителя, который ночью катался по городскому пляжу на внедорожнике. Видео с камер наблюдения опубликовано в СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как подготовленный автомобиль въезжает на территорию отдыха, после чего начинает упражняться на песке в экстремальном вождении. Машина в том числе лавировала между навесами и другими стационарными конструкциями. В мэрии Волжского напомнили, что въезд автомобилей на пляж строго запрещен. Об этом пишет «Высота 102». Волгоградская область заняла 4-е место в России по выращиванию бахчевых культур. По данным Волгоградстата, в прошлом году количество собранных культур этого вида составило 212 тысяч тонн. Половину объема вырастили волгоградские фермеры. Лидерами по итогам 2025 года стали Серафимовичский и Быковский районы. В Южном федеральном округе Волгоградская область в прошлом году стала второй по сбору бахчевых, пишет КП «Волгоград». Инновационность строительной отрасли в России оценили в 51%. Как пишет РБК, в индекс вошли 33 девелоперские компании, которые представители фонда Сколково оценивали по 15 критериям. Индекс оценивает общий уровень инновационного развития строительной отрасли и проникновение цифровизации у девелоперов как на этапе проектирования, так и в процессе самого строительства. Трендами осеннего маникюра в этом сезоне назвали глубокие винные и шоколадные оттенки. Также актуальной останется форма ногтя – короткий мягкий квадрат, а в дизайне преобладает минимализм. Главным признаком дорогого и качественного покрытия остается не количество декоративных элементов, а сама обработка ногтя, пишут сегодня «Известия». Насыщенная палитра осенью сменит летние полупрозрачные тона и яркие желейные оттенки. Тем, кто классики предпочитает оригинальность, советуют присмотреться к дымчатым фиолетовым и сливовым оттенкам. Официальный доллар на сегодня 85.16, евро 98.73.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама.
1: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
10: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются.
11: «Voya Free» – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера «Voya» – «Арконт» в Волгограде. И главное, на «Voya Free» действует программа государственной поддержки. Ждем вас в «Voya Arkont».
12: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера «Voya» ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой.
13: Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» разберемся с вопросом, можно ли на машину поставить диски с другим вылетом. Вообще, если разобраться более досконально, вылет диска – это один из самых важных его геометрических параметров. И причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, там, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними, вы, скорее всего, просто не сможете установить такой диск на ступицу. А вот диск с несоответствующим штатному вылетом в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы как нормально выполняет свои функции. Вот насколько можно доверять этому вроде бы? Запомните раз и навсегда, вылет, который обозначается на дисках аббревиатурой ЕТ и должен соответствовать на 100% требованиям производителя автомобиля, и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска даже на незначительные там, 5 мм, вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия, векторы, приложения этих векторов, на которые ваша подвеска просто тупо не рассчитана. Самое простое это следствие. Срок службы элементов подвески сокращается, а у некоторых даже в разы. А в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Вот в чем основная суть соответствия вылету и требованиям завода-изготовителя. Продавец-консультант в шинном магазине на самом деле может вам сказать, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо. И в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу, ну там при вращении не цепляет за детали подвески и кузова, такой диск можно установить. Продавец колесных проставок, так называемых, вообще скажет, что это уменьшение вылета диска никакая не проблема, независимо от некоторых параметров. Там, и это понятно, их цель на самом деле одна. Продать вам то, что вам не нужно, а вам нужно соответствие требованиям завода-изготовителя. Автолюбители, кстати, со стажем часто пишут на форумах, что все не так страшно, и на практике изменение вылета диска, если становится причиной повреждения износа там, подшипников, например, то разница с нормальным обычным износом, она несущественна. Ну, катался подшипник там 60-70 тысяч, сейчас откатается 40. Но это применимо не в коем случае не к современным моделям. Современные модели делаются с определенными нормами, допусками, для которых подобное уменьшение или увеличение вылета может быть критичными. Помните, это ваша безопасность в первую очередь.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекар-сервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекар-сервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
9: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
10: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
12: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
13: Узнай, что мы проверили на этот раз.
12: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
14: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
15: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу Волгоградская область, Суровикинский район, Хуторного, Максимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агатара в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агатара в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
14: 21 августа в Волгоградском планетарии состоится музыкальное, полнокупольное мероприятие «Кино, которое поет». Концерт, который станет музыкальным путешествием по вселенной знакомых с детства мелодий. Песни из любимых советских кинофильмов зазвучат по-новому в живом исполнении группы «Нона» под звездным куполом планетария, напоминая о том, что хорошая музыка не стареет. 21 августа в 19:00. Категория 12+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Россия и Украина провели очередной обмен пленными по схеме 103 на 103. Как сообщили в Минобороны, возвращенные россияне сейчас находятся в Белоруссии, где с ними работает уполномоченный по правам человека Яна Ландтратова. После оказания психологической и медицинской помощи наших бойцов доставят в Россию для реабилитации в госпиталях Министерства обороны. Посредническую помощь в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. 441 иностранец, задержанный в Волгоградской области, выдворен за пределы России с начала этого года. Мигрантов высылали за нарушение правил пребывания на территории страны. Среди тех, кого принудительно вывезли за границу, не только граждане Средней Азии, но также Индии и Египта. Как уточнили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, приставы сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу, а дальше они уже сами. Дропперы вернут семье из Волгоградской области более 2,5 миллионов рублей. Соответствующее решение вынесено по гражданскому иску. Весной прошлого года мошенники заставили жительницу Фролова перевести на неизвестные счета около 2 миллионов 400 тысяч рублей через банкоматы. Получателями сумм являются жители Волгоградской и Калининградской областей. Владельцы счетов не смогли доказать законность получения указанных в иске сумм, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградскую область в ближайшие дни придут тропические дожди. По данным Волгоградского гидромета, 20 августа по области ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ночью ожидается плюс 16-21 с понижением температуры местами до плюс 11. Днем плюс 23-28 местами по области до 32. 21 августа существенные осадки не ожидаются. При этом в регионе еще сильнее проявится контраст дневных и ночных температур. Ночью по области плюс 14-19, на отдельных территориях температура опустится до плюс 9, а днем ожидается жаркая погода, в тени воздух прогреется до 30-35 градусов. Каждый третий работодатель не рассказывает всю правду о работе. По данным опроса, 32% компаний скрывают сложные условия еще на собеседовании. Согласно результатам опроса, среди руководителей и HR-специалистов чаще всего компании умалчивают о высокой нагрузке, о дополнительных обязанностях. Также каждый десятый не говорит о переработках и большой текучке. Больше половины работодателей хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. Доллар 85.16, евро 98.73.
2: Информационный конвейер.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Ну что ж, дорогие друзья наши, красивые красавчики, красавицы, мы рады с Викторией Сотниковой раздавать сегодня моду. Почему? Потому что сегодня вечер среды, а это значит, что Рябцев Fashion Show в прямом эфире на Волгоград FM 101.5.
2: Да, и мы сегодня вдвоем. Мы сегодня такой нашей компанией.
1: Узкой.
2: Мы решили, что давно мы вам не рассказывали чего-то, ну, своего.
1: Ну, вот такой, ну, такого.
2: Местечковой беседы у нас не
1: происходило. Местечково-волгоградской беседы, когда мы обсуждаем модные тренды, существующие во всем мире, и как же этим трендам соответствовать, и вообще стоит ли соответствовать, и почему эти тренды необходимо искать уже в магазинах и торговых центрах нашего города. И обо всем об этом мы, конечно же, вам сегодня с Викторией Сотниковой поведаем.
2: А если вдруг у вас все еще вопросы есть, да, что это за странный мужчина, который с вами разговаривает, то я напомню, что это Алексей Рябцев, персональный фэшн-стилист, генеральный продюсер бренд фото и видеосетов для экспертов и организаций, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, а также главный стилист РЦ Квари.
1: А да, это все верно, между прочим, сказала Виктория Сотникова, моя бессменная сведущая, которая не только разбирается в модных тенденциях, в модных трендах, а также обрамляет моду в глянцевые слова.
2: Так, ну, мы в целом все. Мы афишировали...
1: Все, мы закончили.
2: Все, на этом эфир закончился. Пока-пока. До следующей недели. Так, ну, про тренды мы сегодня будем говорить. А это всегда такая история, которая либо молниеносная, либо очень долгоиграющая настолько, что превращается уже в такое что-то обыденное, базовое и
1: да,
2: так далее.
1: Да, базовое, ты правильно говоришь.
2: Вот, потому что, ну, либо это все взяли, и это всем надоело, либо это все взяли, и всем так понравилось, что мы
1: жить
2: оставляем это.
1: Жить уже без
2: это...
1: этого не можем.
2: Да, да,
1: правильно.
2: Да.
1: Все правильно говоришь, да, Вика очень грамотно и правильно начала нашу передачу. Почему? Потому что тренды, они приходят и уходят, что-то остается, что-то ассимилируется в наших гардеробах, а в конечном итоге мы не можем представить себе жизни либо без этих предметов гардероба, либо без тех форм, фактур или цветов, которые в этот гардероб внедряются. Ну, а у нас еще есть очень приятная новость, потому что в конце недели, уже буквально в воскресенье, 23 августа в Волгограде состоится первая неделя моды Волгограда, которая будет проходить прям так очень-очень шумно, будет много дизайнеров, разных показов. Мы с Викторией, естественно, там будем присутствовать. Конечно же, поговорим о фэшн-шоу, но Алексей Рябцев даже стилизует один или два, может быть, показика на этом мероприятии, поэтому будет на что посмотреть. Ну, а в середине нашего выпуска мы обязательно разыграем несколько пригласительных на это светское событие.
2: Ну, кстати, не в конце выпуска. Мы не скажем, в каком выходе, поэтому вам придется слушать все от начала и до конца.
1: Да, да,
2: вот,
1: да.
2: Это специально, чтобы вы никуда не девались. Ну, и да, вот так вот все карты Леша выложил, никакого сюрприза не получилось сделать. Ну, и, естественно, он уже, ну, как вы поняли, ну, как он не прорекламирует себя? Ну, вот Леша без этого не может, да? Он же стилист, но не хватает каждый раз, чтобы он еще свой номер диктовал в конце выхода, и ему все звонили.
1: 480-27.
2: Все, ладно, немножечко прервемся послушать музыки, но совсем скоро к вам вернемся, поэтому никуда не уходите.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 120 870 026 60 31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru в салонах 16+. Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
10: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.

0: спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +17.
1: Реклама.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.19 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу рассказывает сегодня о наших различных модных тенденциях, которые вот есть прямо в данный момент, которые будут
2: прямо
1: в ближайшее
2: сейчас.
1: Время. Да, вдруг вы, да, формируете сейчас как раз осенний гардероб, осенне-зимний, и мы вам успеем вовремя, да, подсказать, на что обратить внимание.
2: Ну, и первый тренд, который всегда все мои коллеги, ну ладно, не все, в большей их части хайт, прям вот, вот на чем мир стоит, что называется, это, конечно же, цветочный принт, который снова из летнего гардероба начинает свое шествие. Шествие, конечно же, в гардероб осени и зимы. Здесь могут быть абсолютно разные цветы, это какие-то 3D-эффекты, это какие-то гипертрофированные формы, но в то же время вся эта флораль поддерживается чем? Это, конечно же, милыми какими-то насекомыми, это могут быть различные кузнечики, это могут быть стрекозы, бабочки, и все, что нам напоминает романтический стиль. Видели вы бы сейчас лицо Виктории Сотниковой, которая сейчас сидит, все это слушает очень внимательно, ее аж начинает немного передергивать от моих слов.
1: Не, я просто прям представила вот эту вот рубашку в цветочек, сережка, стрекоза, ну вот этот образ такой немножечко, ну прям я вижу уже человека в поле.
2: Ну, в поле, конечно же, нет, а вот в городской среде, когда расцветают цветы в то время, когда, например, природа начинает угасать, это будет смотреться, конечно же, очень поэтично и очень эффектно. Ну, конечно же, бахрома снова опять с нами.
1: Ну, это уже все база.
2: Да-да-да. Нет, это, знаешь, как это не база, это все-таки для тех, кто не успел этим наиграться, поэтому попробуйте, пожалуйста, 15-й раз, 15-й сезон
1: они,
2: подряд.
1: Ну, они, да, это просто такое уже столько сезонов с нами подряд, и цветы, и бахрома.
2: Да,
1: тут,
2: да.
1: Скорее, даже, знаешь, я бы обратила внимание на вот что, вот прям свеженькое было сейчас на последних показах, да, недавних, это начали снова играться с талией. Только ее теперь не вниз опускали, а начали задирать, как было.
2: Слушай,
1: это очень
2: мы
1: давно.
2: Мы с тобой к этому придем. Почему? Потому что есть несколько тенденций, да, связанных с уровнем талии. Закончу с бахромой. Лучше, чтобы бахрома была максимально длинная, и она будет очень круто и эффектно смотреться в ваших и стритвер-луках, и, соответственно, вечерке. То, что касается талии, талия продолжает свое движение сверху вниз, снизу вверх. Это как бы история нормальная. Во-первых, мы помним о том, что сейчас активный тренд идет на женственность. И в моде сейчас даже супер облегающие комбинезоны, прям супер-супер облегающие комбинезоны, которые вы можете носить даже без верхней одежды и смотреться круто. Это могут быть и сапоги, и спортивные обувь, и даже туфли-лодочки. Да, пожалуйста, играйтесь, пробуйте, носите. Но в то же время есть в противовес супер узким комплектом одежды, это широкие плечи. Да, то есть они также продолжают быть с нами, и никуда они не уходят, потому что Power of Woman, там вот эта вот вся история, Woman of Power, ну, конечно же, остается вместе с нами. Ну, и талия продолжает двигаться от линии талии, привычной всем нам, это самое узкое место вашего тела, опускаться ниже и снова подниматься наверх.
1: Ну, в целом, что общее можно здесь все заметить, это какие-то линии. В очень многих трендах это всегда какая-то форма. Кстати, если вдруг у вас есть вопросы, то присылайте их нам по номеру 8-927-522-101.5 в любой удобный для вас мессенджер, и мы обязательно на него ответим далее. Ну, а пока немного музыки.
0: Рябцев фэшн-шоу.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:28 в Волгограде. И, конечно же, Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать самые последние тренды, на которые надо прямо сейчас обращать ваше внимание. Правильно? Так, мы обсудили с тобой, вот сейчас заканчивали на талии, правильно? Ты еще заметил, что начали играться со слоями. То есть в целом многослойность и так была,
2: да.
1: А сейчас прям вот как будто бы подъюбники так подъюбники.
2: Ты знаешь,
1: прям
2: вот
1: что-то пушистое такое хотят
2: делать. То, что касается многослойности, здесь вообще очень интересная история, потому что многослойность начала экспериментировать со стройностью.
1: Угу.
2: То есть на худых образах, скажем так, когда все приталенное, начала появляться многослойность, и это смотрится очень эффектно, очень красиво. То есть не когда ты как капуста наряжен в одежду оверсайз, да, когда вот все большого размера, а здесь наоборот, все на тебе сидит очень четко, очень хорошо, все линии читаются, но в то же время это несколько слоев, и 3, и 4, а иногда и 5 слоев, и верх, и низ, это, конечно, выглядит очень эффектно. И в противовес, опять же, это большие широкие юбки, ты правильно говоришь, сочетание юбок с брюками, это один из моих любимых стайл-приемов. Поэтому, да, интересно, интересно сейчас, и я вижу то, что мода и так за последние несколько лет стала очень индивидуальна, а то сейчас эту индивидуальность можно еще и раскрасить с помощью цвета, потому что огромное количество цветов вывели сейчас на подиуме дизайнеры, это слава богу, вот честно скажу, руку на душу положу, может быть, меня сейчас захейтят, закидают там яйцами, помидорами, либо еще чем-нибудь, но не люблю я old money, вот, друзья, но не могу, он обезличивает абсолютно людей, женщин в первую очередь, поэтому я как раз очень рад, что цвет вернулся на подиум.
1: Так, и у нас, кстати, есть сюрприз, прекрасный сюрприз,
2: да.
1: У нас с вами розыгрыш, потому что наш спонсор ИП Болдырева Яна Игоревна дарит 2 билета на Волгоградскую неделю моды, которая пройдет 23 августа в 19:00. И, кстати, возрастное ограничение 6+. Все почему, да? Вот смотрите, Волгоградская неделя моды уже второй сезон у нас. И в программе показы волгоградских, российских и казахстанских дизайнеров, маркет локальных брендов, интервью и живые встречи с участниками индустрии. Также пройдет конкурс образов среди гостей и дресс-код у нас этно. Поэтому, если вдруг, да, ну не получится у вас сейчас выиграть билет, вы можете его приобрести и не пропустить такое важное событие, которое пройдет на набережной 62-й армии, дом 6. Ну, а чтобы забрать эти билеты, вам нужно сейчас набрать наш эфирный МАКС по номеру 8-927-522-101.5 и ответить, да, написать нам ответ на наш вопрос, который сейчас задаст Леша, и кто правильно первым напишет ответ, тот заберет этот подарок. Какой у нас вопрос?
2: Итак, вопрос сам по себе очень-очень простой. Здесь, наверное, люди будут соревноваться в скорости его передачи нам, и вам нужно отгадать самый-самый модный цвет сезона осень-зима 2026, но не по версии Pantone, не по версии какого-либо еще таблоида, а именно тот цвет, который ярче всего и больше всего был на модных подиумах всех столиц мира. Это желтый, это коричневый или бордо.
1: Ой, какой, в целом, мне кажется, хороший вопрос. Немножко сложный и одновременно очень легкий.
2: Да.
1: Если вы очень внимательные люди, я думаю, вы точно знаете ответ. Ну, и я желаю вам удачи. Ну, а пока немножечко послушаем музыки.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Реклама.
3: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
0: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
4: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 409 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся по минимально допустимой цене до 77 300 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
12: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
0: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
15: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.45 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает, конечно же, рассказывать о том, что волнует всех. Да, на какие тренды сейчас обращать внимание, вообще на что точно стоит обращать внимание, а что лучше пропустить мимо себя. Вот мы поговорили про разные такие моменты, про цвет, про там формы и так далее. Про обувь мы не поговорили.
2: Ну, а ты знаешь, самым ярким трендом, который я сейчас вижу на подиумах, вообще это большое количество обуви на высоком каблуке у женщин. Прям огромное количество. Если смотреть в процентном соотношении, что каблук, наверное, где-то присутствует в 3/4 коллекции всех дизайнеров. И только в 1/4 коллекции это обувь на плоском ходу. Это даже могут быть какие-то Мэри Джейн, это могут быть балетки, это могут быть босоножки на плоском ходу, несмотря на то, что нас ждет прохладное время года, но все равно дизайнеры такую обувь выводят. Но большое количество обуви на каблуке — это, конечно же, классические лодочки, то есть они никогда не выходят из моды. Это слимбеки, которые тоже очень актуальны. И в любое время года, да, особенно даже если они надеваются на колготки либо на носки, это смотрится очень так интересно и эффектно. Не все на эти эксперименты готовы, скажу вам честно, но
1: многие, кстати, уже пробуют. Балетки с кружевными носочками. Я очень много вижу это в городе.
2: Да, босоножки с тонкими переплетениями, тоже с носками и в то же время с капроновыми колготками, даже с большим количеством ден, еще и когда они цветные. То есть девчонки тоже стали экспериментировать. Это очень-очень круто. Ну, а самый-самый такой, наверное, тренд, который я вижу и который будет входить очень хорошо в массы, это, конечно же, высокие сапоги. Это могут быть даже ботфорты выше колена, до середины бедра, с широким голенищем, возможно, даже немного сморщенным голенищем, на устойчивом каблуке. Неважно, будет ли это острый носок, либо квадратный, либо круглый мыс, это все будет очень актуально. Поэтому выбирайте форму, выбирайте цвет, естественно, материал лучше, конечно, это если это будет натуральная кожа, потому что за ней проще всего ухаживать. Это первое. И второе, она будет долго вам служить. Поэтому вот те тренды, которые я вижу на сегодняшний день.
1: Но мне нравится еще, что обувь давно, это уже, наверное, не то, что тренд, больше база, что обувь стала тоже яркой.
2: Да, яркой, интересной. Она стала принтированная в том числе. Она стала интересных эффектных цветов.
1: И материалы очень интересные.
2: И материалы тоже. Особенно мне нравится перфорация кожи. Мне очень нравится лазерная обработка кожаных изделий, которая выглядит как сатин, как шелк. Вот что-то такое очень дорогое на очень пафосном языке. Но это, конечно, уникальные технологии, которые сейчас внедряются практически во все, даже, скажем так, в массовое производство обуви в том числе, и за этим очень интересно наблюдать.
1: Ну и это же касается сумок. Соответственно, там тоже уже буйство цветов, буйство тканей.
2: Слушайте, вообще сама
1: форм.
2: По себе сумка и обувь, они давно вышли за рамки привычных аксессуаров либо там предметов гардероба, потому что это сейчас те вещи, которые могут рассказывать отдельную историю. И я напомню о том, что это изделия, которые могут сильно отличаться по цвету от вашего основного костюма.
1: И не должны совпадать друг с другом.
2: Абсолютно. Они могут совпадать, а могут не совпадать. Вот, например, недавно мне попалась на глаза за картинку, идет девушка в брюках из крокодиловой кожи, но в то же время у нее сумка со змеиным принтом.
1: Смотрится, а почему
2: интересно,
1: нет?
2: Да.
1: Называется, да, «Я могу себе позволить».
2: Вот.
1: Но и также мы можем позволить себе классную музыку, поэтому впереди послышим немного и к вам вернемся.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Реклама.
1: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
2: УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу. Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся на снижение цены до 1 187 тысяч 60 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
6: Да я не новую, я Богат РФ пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
7: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в Экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
10: 0+.
11: Я больше не могу без окон!
12: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
13: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
14: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
15: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:57 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу. Тут у нас уже... Что мы делаем?
2: А мы обсуждали подытожим.
1: Тренды, но теперь подытожим.
2: Мы подытожим и, наверное, остановимся сейчас на том, что в целом нового придет к нам. Мы как раз напоследочек самую-самую вкуснятину вам оставили. И придет, конечно же... во-первых, кожу мы с вами привыкли, что кожа у нас с вами есть. Но вот оттенки как раз-таки красно-бордовые, вишневые, гранатовые цвета. Это как раз-таки будет писк. И стоит на это обратить внимание. Дальше. Брючки со штрипками к нам вернулись. Не так долго они у нас отсутствовали, но они теперь снова пришли. Это могут быть и классические формы, это могут быть прямые, это могут быть зауженные брюки, а также форма леггинсов тоже присутствует. Ну, спортивная тема нас, в общем, не оставляет, поэтому даже из денима, кстати, брючки такого рода могут быть. Что такое штрипки? Это как раз-таки вот резиночка внизу под обувь, под сапожки будет смотреться очень-очень красиво. Дальше. Крокодиловая кожа. Вот именно крокодиловая кожа станет невероятно актуальной и популярной, хотя я ее вижу уже несколько сезонов подряд, но, опять же, степень моей насмотренности, она очень высокая, поэтому я давно заметил этот тренд, и вот только сейчас его выводят модные таблоиды на новый, что называется, уровень. Огромные просто воротники, и в противовес этим огромным воротникам, это, ну, скажем так, мантии какие-то, это могут быть удлиненные шарфы, это могут быть капры с каким-то большим объемом, это могут быть палантины, платки, из которых вы это все можете собрать, поэтому верхнюю часть нашего гардероба мы тоже украшаем, это огромные воротники, опять же, это могут быть тканевые воротники, они могут быть из искусственного меха или из натурального, но в то же время и вот такие льющиеся структуры, как мантия, тоже могут присутствовать. Дальше, кобальтовый цвет к нам пришел, очень красивый синий оттенок, холодный оттенок, пробуйте, экспериментируйте, не всем он подойдет, поэтому будьте с ним, пожалуйста, аккуратны, но сам по себе цвет очень интересный, выглядит очень дорого, богато. Поэтому можно пробовать. Мне очень импонирует следующий тренд. Это морская тема. Это даффл-коты, это куртки морских волков. Это различного рода шинели. Это всегда очень красиво. Смотрится и на женщинах, и мужчинах. Поэтому всегда можно сейчас это применять. Ну и плюс ко всему, я думаю, что многие модники и модницы заметили в магазинах появление таких неких бушлатов.
1: Правда,
2: то есть это такая милитари история. И плюс ко всему небольшая такая ссылка к гусарской балладе, которая тоже невероятно актуальна, интересна, популярна. И Ральф Лоран, например, очень любит работать с этой эстетикой. Бальман очень любит работать с этой эстетикой. Рассматривайте коллекции и, конечно же, приобретайте. Ну, супер одежда по фигуре. Об этом мы уже говорили с Викторией буквально пару выпусков назад. Конечно же, в тренде и 80-е, и 90-е, и 60-е. И какие-то утонченные линии и ткани, а также кружево, конечно, невероятное кружево на подиуме, которое вы можете видеть уже в коллекциях современных брендов.
1: Очень много всего, причем очень за последнее время мода стала прям сильно акцентной.
2: Да.
1: Базовых почти никаких трендов нет.
2: Ну, потому что надоело всем
1: быть. И сейчас, просто каждый выбирает, как и чем он хочет выделяться. И самое главное, не бойтесь этого делать. Этого мы вам всем желаем. Так, ну все, прощаемся в следующей неделе.
2: Да, фэшн-шоу, пока-пока.
1: До следующей среды. Пока-пока.
0: Рябцев Fashion Show. Спонсор точного времени — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Твое время. 18 часов. Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
0: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центре избиркома сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. В ЦИКе добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели, если речь идет о практической стороне проведения выборов, а не об общественно-политической ситуации вообще. Трамвай с пассажирами загорелся в центре Волгограда. ЧП произошло днем в среду на остановке Краснознаменская. Вспыхнул старый вагон с пассажирами. Когда повалил дым, все люди успели покинуть салон. Пожарные приехали очень быстро. Через 4 минуты они уже приступили к ликвидации огня. Пожар успел уничтожить только 1 метр покрытия на полу. Никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются. Кадровые перестановки в региональной администрации. Екатерина Кульгускина стала заместителем губернатора. Она будет курировать 3 комитета: природных ресурсов, лесного хозяйства, экологии, по управлению госимуществом и государственной охраны объектов культурного наследия. Ранее Кульгускина была заместителем руководителя аппарата губернатора, начальником государственно-правового управления. Временно руководить этим управлением будет Артем Спицын, а Федор Данилов стал зам руководителя аппарата губернатора, сообщают новости Волгограда. Волгоградский облсуд ужесточил приговор 32-летнему Павлу Пахомову, обвиняемому в мошенничестве. В июне суд признал его виновным, но, несмотря на позицию гособвинения, назначил всего 3 года принудительных работ. Прокуратура обжаловала приговор, и облсуд удовлетворил апелляцию. Суд установил, что с ноября 18 по август 2020 года Пахомов с сообщниками работал под видом автосалонов «Волга» и «Восход Авто». При продаже новых автомобилей покупателям навязывали дополнительные услуги и автокредиты на заведомо невыгодных условиях. Таким образом, злоумышленники похитили у 28 граждан более 10 миллионов рублей. И за это теперь фигурант дела проведет 3 года в колонии общего режима, пишет «Комсомолка». Мошенники взялись за Канье Веста. В Роскачестве агентство ТАСС сообщили о фейковых сайтах продажи билетов на концерты американского рэпера. Злоумышленники создают сайты, которые визуально копируют официальные билетные платформы. Одинаковый дизайн, логотипы, схема зала и даже форма оплаты. После списания денег приходит письмо с подтверждением брони или сами билеты в формате PDF. Поэтому единственный способ не попасться – никогда не переходить по ссылкам из сомнительных источников и вручную вводить адрес официального билетного оператора в браузере. Kanye West выступит 10-11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Доллар 85.16, евро 98.73.
3: Информационный конвейер. Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Кельвином Харрисом и Джейзи и их песни Satisfy. Мы уже в 7:00 с вами остаемся наедине в студии. Тут я, Виктория Сотникова, и это уже наш личный час, где мы с вами будем побольше слушать музыки, конечно, побольше обсуждать уже каких-то своих моментов. Кстати, есть впереди один очень хороший сюрприз у меня для вас. Надеюсь, что да, вы никуда не уйдете, потому что в целом мы так сильно для вас стараемся. Тут такой плейлист. Вот, например, впереди уже ждет Сия и Кайли Минок, потом Дипло и Адриан Нунес, и через пару минут Токи Хотел будут петь песню «California Nights», так что вам нужно оставаться на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
7: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
8: Да я не новую. Я Богат РФ Пробег с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
9: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
10: «Агат». Покупай выгодно.

0: на Волгоград FM. Спонсор ООО «100 дорог Астарт». Официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, сохраняй верность своим жизненным принципам и не забывай о выдержке, вы сможете преодолеть все препятствия. Тельцы – благоприятный день для самостоятельной работы и любых занятий, для которых вам не нужна компания. Близнецы – важные встречи и переговоры назначайте на первую половину дня. Это благоприятное время, которое позволит разобраться с проблемами. Раки, вы отличаетесь высокой деловой активностью. В этот день у вас нет ни одной свободной минуты. Львы, вы с удовольствием участвуете в общественном и политической жизни и посещаете светские мероприятия. Девы, день не так уж плох, но вы огорчены тем, что реализовать намеченное не удается. Весы, не стоит ограничивать свою фантазию. В этот день вас наверняка посетят оригинальные идеи. Скорпионы, вам потребуется большая выдержка для того, чтобы не испортить день себе, а также своим близким. Стрельцы, вам удается получить ценную и актуальную информацию. Чем раньше вы используете ее в своих интересах, тем лучше. Козероги, утро складывается хорошо. Это подходящее время для новых начинаний. Водолеи, в первой половине дня возможны волнения и беспокойство, но серьезных проблем это время не принесет. И рыбы, ситуация меняется быстро. Вы вдохновенно импровизируете и получаете от этого массу удовольствия. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Ну, как летом не слушать песню про лето. Golden Summer только что композиции исполняли Dub Dogs и Roof Time. И, кстати, да, очень многие, я думаю, наслышаны сегодня про яблоки и так далее. Но можно же, да, посмотреть, какие сегодня есть праздники еще. И там, на самом деле, гастрономический выбор сегодня просто огромный. Потому что есть вот день картофеля. И есть еще день горячей и острой пищи, да. То есть даже до какого-то четкого одного продукта мы с вами можем не спускаться. Ну, а так вообще есть здесь очень интересный еще день превращения в бабочку. Это если вдруг, да, вам хочется вот что-то с собой сделать, да, может быть, куда-то сходить на какие-то процедуры, порадовать себя, может быть, просто переодеться, может быть, еще что-то. Делайте, да, все то, что считаете нужным. Не обязательно даже отталкиваться от праздников. Есть еще Всемирный день фотографии. Поздравляем, да, фотографов, конечно же. И в целом я не удивлюсь, если там еще можно этот список продолжать и продолжать, но я думаю, нам достаточно с вами. Самое главное, что мы с вами тут помним, наша музыкальная волна всегда ждет нас с интересными композициями. Вот впереди Baby Rex и David Guetta, потом BTS и еще Hunter X через пару минут будут петь песню Golden, так что никуда не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
5: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
6: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждет тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
7: «Агат. Покупай выгодно».
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Если вдруг вы не знали, что это была за композиция или исполнитель, записывайте Аллы Кокалит, песня «Dive into me» только что играла для вас и для нашего хорошего настроения. И на этой песне мы подходим к концу этого часа. Я с вами прощаюсь до завтра. Очень насыщенный, да, был сегодня вечерний эфир. Конечно же, у нас тут Рябцев Fashion Show и потом наш с вами, да, такое уже личное уединенное время. Ну и самое главное, что вы, да, уже в хорошем настроении остаетесь в этом вечере, заканчиваете день, это очень приятно. Ну а впереди у нас всего лишь 2 рабочих дня до выходных. Осталось их совсем чуть-чуть. И обязательно, да, на выходные нужно строить планы, если вдруг вы их не построили, потому что это что, у нас буквально, да, мы на финишной прямой августа, остаются, да, какие-то тут считанные мгновения лета, нужно очень хорошо его проводить. Так, ну а сейчас я предлагаю вам проводить этот вечер в компании Моби, KDDK и Джейд, который споет через пару минут песню «Church». Так что оставайтесь на волне 101.5 FM, а я говорю вам до завтра. Всем пока-пока.
1: 101.5. Волгоград FM. Реклама.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
12: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
13: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
14: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Банки стали требовать включать риски прилетов БПЛА в ипотечное страхование. Как пишет «Коммерсант», пока это точечная практика. Прежде всего для залогов приграничных и уязвимых регионов. Чаще всего это касается Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма. Чаще риск оформляется не отдельной строкой, а через покрытие падения летательных аппаратов, военных рисков, терроризма или противоправных действий третьих лиц. За последний год число запросов на страхование имущества физлиц с учетом риска БПЛА выросло более чем в 10 раз. Расширенное покрытие может повысить цены на страховку на 10-20%, говорят эксперты. 441 иностранец, задержанный в Волгоградской области, выдворен за пределы России с начала этого года. Мигрантов высылали за нарушение правил пребывания на территории страны. Среди тех, кого принудительно вывезли за границу, не только граждане Средней Азии, но также Индии и Египта. Как уточнили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области, приставы сопроводили нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу, ну а дальше они уже сами. Дропперы вернут семье из Волгоградской области более 2,5 миллионов рублей. Соответствующее решение вынесено по гражданскому иску. Весной прошлого года мошенники заставили жительницу Фролова перевести на неизвестные счета около 2 миллионов 400 тысяч рублей через банкоматы. Получателями сумм являются жители Волгоградской и Калининградской областей. Владельцы счетов не смогли доказать законность получения указанных в иске сумм, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградскую область в ближайшие дни придут тропические дожди. По данным Волгоградского гидромета, 20 августа по области ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ночью ожидается плюс 16-21 с понижением температуры местами до плюс 11, днем плюс 23-28 местами по области до 32. 21 августа существенные осадки не ожидаются, при этом в регионе еще сильнее проявится контраст дневных и ночных температур. Ночью по области плюс 14-19, на отдельных территориях температура опустится до плюс 9, а днем ожидается жаркая погода, в тени воздух прогреется до 30-35 градусов. Журнал «Вог» выбрал самую стильную собаку 2026 года. Победителем ежегодного конкурса «Дог» стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад. За титул боролись питомцы со всего мира. В финал вышли 25 участников, но победил Сэр Спад. Жюри покорили его идеальное спокойствие, проницательный взгляд, а также то, что он умеет красиво лежать со скрещенными лапами и прыгать выше своего роста. Судьи учитывали также общее очарование. Доллар 85.16, евро 98.73.
3: Информационный конвейер.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО 100 дорог Астарт. Официальный дилер антифризов Ниагара.
2: Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер Волгоградской области 100 дорог.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
6: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор конкурса ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
2: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +30, ночью до +17.
1: Реклама.

0: и Джеланд. Волгоград, улица Землячки, дом 94, строение 2.
1: Полная стоимость кредита от 0,5% до 14,268% годовых. АО «Альфа-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте alfabank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Навигатор».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, алло. Доброе утро, да.
4: Алло, добрый день.
3: Да, вы в эфире говорите.
4: А, подскажите, пожалуйста, вот машина поменять. Сейчас у меня Дастер двухлитровый. Угу. Газовое оборудование на нем стоит. Вот на что его поменять можно? У меня просто пробег уже 250 на нем.
3: Ну,
4: 18 года он у меня.
3: Но если, если не хочется чуть посвежее Дастера брать, и нужно примерно плюс-минус такое же предназначение, ну, смотрим какие-то из доступных в то же время кроссоверов. Там кто-то на корейцев больше заматривается с двухлитровыми моторами, кто-то пересаживается с Дастеров на Кашкае, кто-то китайцев смотрит. Опять же, да, вопрос, какой бюджет? Если это бюджет ближе к 3 миллионам рублей, то, конечно, можно брать и новое, и свежее, и даже потом все это переводить на газобаллонное оборудование, а-ля там Хавейл, Джиллион какой-нибудь. Но если это бюджет ограниченный, там, суммой 1,5-1,7, то только вторичка светит. И здесь Дастер-то на самом деле держит свои позиции в более-менее свежих кузовах. Там же еще и на этой платформе каптюры были. Туда же и креты улетают корейские и так далее. Все зависит от того, сколько денег и какого размера нужен автомобиль.
4: Ну, размер примерно в 3 миллиона я бюджет рассчитываю. Mm-hmm. Но на какую машину можно ставить пропановое оборудование, вот в чем вопрос. На полный
3: вот
4: привод.
3: Смотрите,
4: на полный привод необходим обязательно.
3: Вот мы разговаривали на эту тему с владельцами Джиллиона. Несколько человек уже нам на Волгоград ФМ звонили и рассказывали, да, есть на них газобаллонное оборудование, но, смотрите, есть нюанс один, все равно придется заливать бензин, потому что там идет примесь. Потому что там 1-2 литра на сотню вы все равно бензина будете расходовать. Стоимость оборудования примерно около 100 тысяч плюс установка. Ну и, соответственно, ага, если вы работаете на этой машине, она отобьется быстро. Если вы ездите 10 километров в день, ну, не так быстро окупаемость. Единственный плюс, наверное, только в том, что ты сейчас вот не будешь торчать в каких-то лютых очередях и просто заедешь на газовую заправку.
4: Ну, у меня пробеги небольшие, где-то около 40 тысяч в год.
3: 40 тысяч – это нормальный пробег, окупится. То есть в данном случае, да, из современного автопрома есть на что посмотреть и что перевести в газ. Ну, и говорю, вот мы наблюдаем, несколько наших радиослушателей отзваниваются периодически, пока у них с этими джоликами все в порядке.
4: Так,
3: конкретно за другие модели говорить не буду, потому что не сталкивался именно с газом на них.
4: Ну вот я как раз Джиллион, да, рассматривал. И скажите еще, какой примерно ресурс вот на двухлитровом Дастере? Вот до какого пробега мне ездить можно, не переживать?
3: А что, если он есть, пить не просит, я видел ресурсы и по 500 000 люди на рабочих машинах-то выкатывают. Это ж логановская платформа, там не бывает чудес. Если поддон целый, если масло не жрет, можно ездить сколько угодно.
4: Да. Все, хорошо, понял, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, благодарю. Что ты хотел там быстренько зачитать, да, сообщение
5: пришло? Зачем? Зачем задать вопрос про автомобиль, если бензина нет? Стоит на приколе уже вторую неделю.
3: Это мне написано. Ну, стоит... Хоть что-то стоит в этом мире,
5: да? А, да.
3: Да. Но на самом деле, я скажу так, очень многие отказались от автомобилей в пользу двухколесных транспортных средств, перехода пешком или общественного транспорта. Это неудивительно. Если еще и ценами вырастет до 100 рублей за литр, тут, я думаю, многие задумаются, вообще стоит ли заезжать на заправку. Поэтому, да, вопросов много, ответов мало. Мы встретимся завтра в это же время. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
1: Реклама.
6: Есть автомобили, на которых ездят, а есть те, которыми наслаждаются. Voya Free – последовательный гибрид премиум-класса. Тишина электромотора, мощь бензинового сердца и технологии, опережающие время. У официального дилера Voya – Арконт в Волгограде. И главное, на Voya Free действует программа государственной поддержки. Ждем вас в Voya Арконт. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности у официального дилера Voya ООО «Арконт ВВ». Не является публичной офертой. Кредитор «Аутобанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
7: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
7: Да я не новую. Я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
8: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42-722-722.
9: «Агат». Покупай выгодно.
10: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
11: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
10: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
12: А куда мы едем?
10: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ООО ТВ «Добейся успеха».
16: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не фрита. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: В славянских обоях сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко 150.

0: 360А.
1: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
2: Реклама ООО «Арконт В» не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
5: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: знаем, что любишь.
1: Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В Чанган Центр Арконт в Волжском. Выгода до 1 000 000 рублей на новый Чанган. Весь модельный ряд в наличии. Выбирай и забирай. А для тех, кто ищет гибрид, полноприводный внедорожник Дипал с выгодой по господдержке, такое нельзя пропустить. Приезжайте. Чанган Центр Арконт в Волжском.
3: Реклама ООО Арконт В не является публичной офертой. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

Disco, Ibiza, Disco, Ibiza, Disco.

0: Твое время. 4.00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

Волгоград ФМ зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора.

0: По Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города.